0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Могилеве плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Безопасность, экономика, гуманитарная сфера. Александр Лукашенко на саммите ШОС в Бишкеке озвучил белорусские инициативы. Главы государств утром во вторник прибыли в Конгресс-холл Эры-Сардо. Напомню, в Шанхайскую организацию сотрудничества на правах участниц входят 10 стран. Это Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Глава нашего государства в своем выступлении отметил, ШОС – одна из важнейших опор стабильности в Евразии. Сегодня необходимо формировать новую архитектуру безопасности на этом пространстве.
2: Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира всего уже не только технологии цветных революций, и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимают соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм.
1: В числе важнейших направлений работы Александр Лукашенко назвал экономику. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств ШОС. А укрепляя сотрудничество в гуманитарной сфере, Беларусь предлагает учредить научный фонд ШОС, который содействовал бы интеграции ученых стран организации.
2: Продвижение по обозначенным направлениям поможет упрочить монолитность наших позиций, сплоченность организаций, усилить ее авторитет или коллективный голос на международной арене. Закрепляемый сегодня в Хартии ШОС статус партнера свидетельствует о том, что мы не сторонники закрытых альянсов и готовы к взаимодействию со всеми в шанхайском духе. Нужно наращивать контакты ШОС с иными объединениями, такими как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Африканский союз и, конечно же, БРИКС. Сохраняя приверженность идее интеграции и интеграции, мы считаем, что сопряжение различных форматов сотрудничества поможет повысить роль Шанхайской организации как глобального игрока.
1: Для работы в формате ШОС+, к постоянным членам присоединились государства-наблюдатели и глава Организации Объединенных Наций. Главная тема – ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка, вклад государств ШОС+, в формирование многополярного мира.
2: Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
1: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности ООН. Президент Беларуси акцентирует, только вместе можно решать глобальные проблемы, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями или стабилизация энергетических рынков.
2: Мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога. Особенно на первом заседании суть заявлений состояла в том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций, в том виде, в каком она существует.
1: На полях саммита президент Беларуси провел встречу с президентом Лаоса. Александр Лукашенко призвал начинать более интенсивную работу между двумя странами. Беларусь готова расширять сотрудничество по самым разным направлениям.
2: Что касается Лаоса, нам есть что предложить в вашей стране, особенно на этом этапе развития. Как машиностроительная страна, мы готовы работать с вами не только в области торговли машиностроительной продукцией, но и создавать совместное предприятие на основе кооперации. Знаю, что в определенных продуктах питания нуждается ваша страна, мы также готовы в этом участвовать. Наряду с передачей наших технологий, мы готовы обучить ваших специалистов нашим технологическим процессам. Словом, господин президент, закрытых у нас тем в сотрудничестве нет, начиная от сельского хозяйства, продуктов, питания и заканчивая военно-промышленным комплексом. Мы готовы в этом плане с вами работать. Рады будем видеть вас в Беларуси в удобное для вас время.
1: Также Александр Лукашенко в кулуарах встретился с зарубежными лидерами. Глава белорусского государства пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым, президентом Ирана Максудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Беседы в неформальной обстановке состоялись перед началом саммита. Лидеры ШОС по итогам утвердили 28 документов. Среди них и Бишкекская декларация 25-летия организации. Сегодня ШОС переходит к реализации стратегии развития до 2035 года. Беларусь, напомню, полноправным членом ШОС стала в 2024 году. С этого момента страна занимает проактивную позицию, особенно в области промышленности и сельского хозяйства. Официальный Минск стал 10-м членом организации. В статусе наблюдателей две страны. Еще 15 государств выступают партнерами по диалогу. В перерасчете на цифры ШОС – это территория 65% всей Евразии с общим населением в 3,5 миллиарда человек. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня». Что дает Беларуси членство в Шанхайской организации сотрудничества, рассказал политолог Алексей Беляев.
3: Для Беларуси нам очень важен ШОС, потому что, ну, во-первых, в ШОС сегодня состоят наши важнейшие стратегические партнеры, официальные стратегические партнеры. Я напомню, что у нас такой статус, по сути, с тремя государствами. У нас Россия, наш важнейший стратегический партнер, Китай. И этим летом стратегическим партнером Центральной Азии у нас стал Узбекистан. Все три страны входят в состав Шанхайской организации сотрудничества, и мы имеем дополнительную площадку, чтобы общаться одновременно с нашими стратегическими партнерами. И, конечно, экономическая мощь Шанхайской организации сотрудничества, то, что сегодня это там, чуть, ну, порядка 40% населения планеты. Это, безусловно, очень большой рынок для Беларуси. Это очень важно войти в этот рынок и получить дополнительные возможности в рамках торговли, в рамках логистических путей. Вот. Поэтому как раз наш президент Александр Григорьевич Лукашенко сегодня об этом и говорил. Да? Но никакая торговля, никакая логистика, никакое экономическое взаимодействие невозможно, если не будет мира. Поэтому архитектура безопасности, о которой говорил Александр Лукашенко на саммите в Бишкеке, это, безусловно, номер один.
1: Шанхайская организация сотрудничества – это важнейшая точка структуры многополярной мировой системы с огромным торгово-экономическим, инвестиционным и гуманитарным потенциалом. Такое мнение в эфире Первого информационного канала высказала аналитик BC Ольга Лазоркина.
4: ШОС – это организация, это не клуб по интересам. Есть секретариат, есть структуры, есть договорно-правовая база, которая позволяет определять ШОС как одну из важных точек в выстраивании многополярного мира. Собственно, ШОС сегодня вынесена на поверхность самой истории, и она находится в регионе, который, в котором эта многополярность, собственно говоря, и выстраивается. Нет же другой точки в мире и другого континента, где бы действительно можно было серьезно говорить о многополярном мире. Только здесь у нас. И поэтому вот все взоры сегодня обращаются на Шанхайскую организацию сотрудничества.
0: Картина дня.
1: Сентябрь традиционно приносит белорусам ряд изменений. В стране увеличилась базовая ставка. Теперь она составляет 300 рублей. И это уже второе повышение за год. Повышение позволит увеличить заработную плату работников бюджетной сферы. Эта мера затронет 770 тысяч человек, отметила первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси Татьяна Острейко.
5: Повышение заработной платы бюджетников – поэтапное повышение заработной платы. Сохранение ее покупательной способности входит в топ задач программы деятельности правительства. И это реализуется, воплощается в жизнь. По факту. За прошлую пятилетку номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций возросла вдвое. За первое полугодие текущего года увеличилась более чем на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С 1 сентября очередное повышение, причем уже второе в этом году. И по проекту бюджета на 2027 год также закладывается необходимое финансирование, которое позволит продолжить вот этот тренд, характерный для нашего государства, сохранение покупательной способности трудовых доходов работников бюджетных организаций.
1: Решением главы государства с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. Это также второе повышение в 2026 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. 1 сентября – особая дата в календаре, ведь всех нас объединяют теплые воспоминания и добрые традиции из школьного детства и студенческой юности, говорится в поздравлении. Слова искренней поддержки в этот день глава государства адресовал первоклассникам. Ваши робкие и одновременно радостные шаги по уютным школьным коридорам знаменуют начало нового этапа жизненного пути. Пусть эта большая глава будет в вашей судьбе красочной, полной интересных и удивительных открытий, отметил президент. Учащимся колледжей, студентам и курсантам Александр Лукашенко пожелал, чтобы этот учебный год стал временем профессионального роста и приблизил их к достижению заветных целей. По традиции глава государства обратился к педагогам и родителям, пожелав им сил и терпения в их нелегком труде. В Международном университете МИДСО 1 сентября торжественно открыли Центр военно-патриотического воспитания. В церемонии принял участие первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов. Новый центр – это современная специализированная аудитория, разделенная на три функциональные зоны. Первая – музейно-историческая экспозиция. Здесь акцент сделан на трагических и героических страницах Великой Отечественной войны, в частности, на подвигах подвиги Минского подполья. На стендах уникальные фотографии и документы, которые буквально оживляют историю. Вторая и третья зоны – образовательные блоки и интерактив. Есть здесь современный электронный стрелковый тренажер. Он позволяет проводить практические занятия по начальной военной подготовке на качественно новом уровне.
6: Действительно, объект современный, объект, который сохраняет историческую правду, объект, который учит молодежь помнить и гордиться подвигами наших предков, подвигами подпольщиков, которые годы Великой Отечественной войны организовали и в невыносимых условиях делали все возможное, чтобы приблизить победу, чтобы подорвать боеспособность врага, чтобы враг не чувствовал себя на нашей земле комфортно. И многие из них отдали свои жизни, будучи в таком же возрасте, как и студенты, которые учатся в МИЦО. Это центр, который помогает молодым людям, девчонкам приобрести те самые необходимые навыки, чтобы в трудный момент, когда, не дай бог, будет такая необходимость, встать на защиту и выполнить свой гражданский долг. Ну и в целом такие центры, они интересны молодежи, потому что всегда тянет к изучению истории, всегда немножко тянет к изучению боевых навыков. Дай бог, чтобы они не пригодились, но если такие центры есть, по крайней мере, молодые люди прекрасно понимают, что такое оружие, как оказать первую медицинскую помощь в сложной ситуации. И не стушеваться, если вдруг придет беда, сделать все возможное для защиты Родины и для сохранения жизни своего товарища. Я думаю, что такую практику нужно масштабировать во всех вузах нашей страны. Я знаю, что во многих высших учебных заведениях подобные центры есть, есть и кафедры, есть и факультативное изучение военных специальностей, военно-медицинских специальностей. Но, тем не менее, когда молодые люди с студенческих лет имеют в руках вот эти навыки, я думаю, что лишним это точно в наше время не будет.
1: Как отметил ректор МИЦО Владимир Поздняков, инициатива создания центра исходила от студентов.
7: Фактически от идеи до реализации прошло 3 месяца, это очень короткий период. Инициатива, как говорят, родилась от студенчества. У нас есть сборная команда по военно-патриотическим играм. Мы наблюдаем очень серьезный интерес у студентов к военной тематике, к истории. И, по сути, вот такая родилась идея создать подобный центр в стенах нашего университета. Наш университет находится на улице Казинца. Это, по сути, организатор Минского подполья, герой Советского Союза. И, конечно, очень здорово, что теперь и каждый студент, и гость центра, он будет знать, в честь кого названа эта улица, и не просто знать, а, по сути, прикоснуться к бессмертному подвигу.

0: детей. Более 300 учреждений образования впервые начнут работать в системе «Электронная школа» с электронным журналом и дневником, что должно снизить бумажную нагрузку на педагогов. К учебному году переиздали учебники, выросли требования к качеству бумаги и переплету, а в пособие по истории добавили QR-коды и 3D-модели. Кроме того, с 1 сентября вступил в силу и обновленный стандарт школьного питания. Рацион станет разнообразнее, а учащихся разделят на 3 возрастные группы вместо 2 для более точного расчета норм. Традиционно в День знаний в Беларуси открываются новые школы. В агрогородке Прилуки Минского района на первую линейку собрались 850 ребят. Современное 4-этажное здание рассчитано на 1200 школьников. Для перспективного агрогородка Прилуки появление своей школы – событие долгожданное. И ее наполнение действительно впечатляет, отметил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Здесь предлагают максимум возможностей для развития учеников. От современных IT-технологий и STEM-лабораторий до собственного центра безопасности и интерактивного тира. Гордостью школы стал спортивный блок. Это 2 просторных зала, бассейн с перепадом глубин и стадион на улице.
1: Это даже не просто школа, это такой современный центр компетенций, где созданы условия для занятия спортом, физической культурой. Здесь есть STEM-центр для занятия программированием и робототехникой, интерактивный тир, созданы мастерские для профориентации. И я уверен, что ребята с удовольствием здесь будут постигать вот учебный процесс.
0: Кроме того, в День знаний в Минской области открылись 2 новые школы в Смолевичах и начальная школа после капремонта в Дружном. Всего в учреждениях образования Центрального региона первый звонок прозвенел для 232 тысяч учащихся. Начало нового учебного года в Гомельской области ознаменовалось открытием нового образовательного объекта. В поселке Чонки базовая школа приросла новым корпусом для учеников с 5 по 9 классы. В торжественном мероприятии по случаю его открытия принял участие замминистра образования Александр Кадлубай. История учебного заведения началась в 1952 году. Тогда это была небольшая начальная школа, которая размещалась в деревенском доме. А сегодня современный корпус базовой школы, 2 корпуса детского сада, начальная школа, школа искусств, спортивная площадка. Развитие образовательного пространства будет продолжено. В 2028 году откроют современный стадион, которым смогут пользоваться не только учащиеся, но и местные жители. В этом году Чонковская базовая школа увеличила набор. Новый корпус на 380 учеников обеспечит преемственность образовательного процесса и формирование единой комфортной среды для обучения и развития детей.
2: Почему я говорю, что объект уникальный? Потому что, повторюсь, создан комплекс, который стратегически правильно и вовремя создан. Почему быстро строился? Потому что он сегодня необходим, а не завтра. Здесь расстраивается микрорайон. Он привлекателен для жителей Гомельского региона, и, соответственно, нужен объект социальный такой, как современная школа. Строители на славу потрудились. Здесь весной работал на субботнике министр образования. По-настоящему наводила порядок педагогическая семья Гомельского района. Это все для того, чтобы сегодня нашим детям было комфортно учиться.
0: В образовательном кампусе Чонки Парк к занятиям приступили более 400 школьников и 149 воспитанников детского сада. Вдвое больше, чем еще 5 лет назад. И это говорит о том, что местом для жизни молодые семьи все чаще выбирают небольшие населенные пункты, которые растут и развиваются, отметил председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко.
3: Сами Чонки очень хорошо разрастаются, идет стройка на квартирных жилых домов. Было принято решение максимально краткие сроки построить этот школьный корпус. Ничего не мешало строительным нормам обеспечивать работу, поэтому трудились и рабочие, и руководители почти в 2 смены. Поэтому вот сегодня мы имеем такое прекрасное здание. Дальше, конечно, это не заканчивается. Здесь территория большая, красивая, поэтому думаю, что в следующем году мы запланируем проектирование стадиона.
0: В этом году на строительство объектов образования Гомельской области было выделено около 17 миллионов рублей. В июне в Лельчицах ввели в эксплуатацию Центр творчества детей и молодежи, а в Буда-Кошелева скоро появится новый городской стадион. В Большой Берестовице День знаний для учащихся средней школы имени Притыцкого стал вдвойне праздничным. В школе в этом учебном году практически 600 учеников, среди них 49 первоклассников, сформировано 28 классов, а образовательный процесс будут обеспечивать 58 педагогов. Главный подарок ко Дню знаний ждал школьников уже после линейки. К празднику дети получили современный бассейн,

0: Его значимость подчеркнул председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
1: У нас такая программа была во всех райцентрах, где нет бассейна, их построить по очереди. И мы начали одновременно так с небольшим уступом в Берестовице, в Свислочи, в Вороново. И основная идея, ну, жители райцентра должны иметь все то, что и в областном центре. И в частности бассейн. Это не просто бассейн, а бассейн с физкультурно-оздоровительным комплексом.
0: В комплексе предусмотрены две чаши бассейна, оборудованные мобильными подъемниками. Есть тренажерный зал, помещение для оздоровительных процедур, гидромассажная ванна, игровая зона для детей и буфет. Современный бассейн стал еще одним важным объектом социальной инфраструктуры Берестовицкого района. Для учащихся это возможность заниматься плаванием рядом со школой, а в вечернее время и выходные дни комплекс будет открыт для жителей райцентра. В Витебске после масштабной модернизации распахнула двери гимназия номер 1 имени Жареса Алферова. Один ее корпус реконструировали, а второй возвели с нуля. С работой справились с опережением проектных сроков. После обновления образовательное пространство увеличилось почти втрое. Учебные кабинеты оснастили по последнему слову техники, оборудовали тренажерный зал. Для удобства установили лифты. Новый архитектурный ансамбль включает внутренний дворик, где гимназисты смогут проводить свободное время, а также современный стадион и спортивные площадки. Учиться здесь будут около 1000 ребят. В Могилеве открылось новое здание школы номер 6. Учреждение, рассчитанное более чем на 1000 учеников, обещает стать не только центром образовательного процесса. Здесь будут проводить различные мероприятия, заниматься спортом и отдыхать всей семьей жители всего близлежащего микрорайона. Просторное и светлое здание состоит из трех блоков. В общешкольном разместились большой актовый и несколько спортивных залов, столовая, библиотека и мастерские. Два других – учебные, для младших и старших классов. Оборудованы 5 лингофонных и 2 компьютерных класса, кабинет психолога, комната эмоциональной разгрузки и спальни для группы продленного дня. Обучать ребят будут 70 педагогов, 5 из которых – молодые специалисты. Важность возведения таких объектов отметил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко.
2: Вот эти вложения, конечно, небольшие, капитальные и емкие, но школа 75 миллионов. Но когда идет речь об образовании наших детях, конечно, деньги считать не надо. Надо делать все для того, чтобы создавать нашим детям или подрастающему поколению все условия для получения знаний, для того, чтобы они становились патриотами своей страны.
0: Среди почетных гостей, кто посещает 1 сентября школу, и генеральный прокурор Дмитрий Гора посетил Сенецкую среднюю школу номер 2, также пообщался с учащимися класса правовой направленности «Юный прокурор».
3: Дети – наше будущее, в этом нет никаких сомнений, и мы должны вложить в них все, что есть у нас, для того, чтобы наша страна развивалась, процветала, чтобы у нашей страны было будущее. А будущее сегодня пошло в первый класс.
0: Дмитрий Гора поблагодарил учителей, чья любовь, забота и тяжелый труд создают молодое поколение. Позже для гостей школьники провели экскурсию по школе, рассказали о Великой Отечественной войне и сложном периоде оккупации, геноциде белорусского народа и о тех, кто своим трудом в сложное послевоенное время восстанавливал страну и ее экономический потенциал. Для студентов сразу 4 факультетов БНТУ 1 сентября свои двери после капитального ремонта распахнул легендарный корпус университета возле станции метро «Борисовский тракт». Более 5 лет шел ремонт в знаменитом архитектурном кораблике. Было применено несколько важнейших инженерных решений. Теперь здесь будут обучаться 2800 студентов. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Качанова и министр образования Андрей Иванец.
4: БНТУ весь первый вуз, который получил орден трудовой славы. А это говорит о том, что здесь работает великолепный профессорско-педагогический состав. Те люди, которые знают, как обучать и чему обучать студентов. И, конечно, прекрасно, что сегодня и конкурс достойный на эти специальности. И строительные специальности, энергетический факультет, архитектурный факультет – это то, что, по сути дела, возрождается.
5: 1 сентября – это прекрасная традиция, когда школьники, учащиеся в колледже, студентов идут в свое учреждение образования, и, конечно, у всех очень хорошее настроение. Это добрый, это светлый праздник, потому что знания, которые мы получаем, они важны нам для всей нашей жизни. Поэтому сегодня, конечно, хочется нашим самым маленьким школьникам, первоклассникам пожелать успехов в этом долгом, длинном пути познания школы. Тем ребятам, которые уже пришли в колледж, в университет, и будут получать уже новую профессию, конечно, своего профессионального становления. Нам нужны настоящие профессионалы, высококвалифицированные специалисты, и мы очень ждем нашу молодежь в экономике нашей страны.
0: Открыть для себя Китай, не выезжая из Беларуси, или рассказать о путешествии мечты. Наших соотечественников приглашают к участию в масштабном конкурсе видеороликов «Моя история с Китаем». Его главная цель – укрепить дружбу между Минском и Пекином через искренние личные истории людей, отметил министр информации Дмитрий Жук.
6: Если мы видим это своими глазами и сами про это рассказываем, то обмануть и ввести в заблуждение у нас будет гораздо сложнее. А я надеюсь, что и невозможно. И плюс мы прекрасно понимаем, что сегодня только сотрудничество может обеспечить дальнейшее развитие нашего государства. И очень хорошо, что оно выходит на человечески понятный каждому из нас уровень.
0: Чрезвычайный и полномочный посол КНР в нашей стране Джан Вэньчуань уверен, что в Беларуси у каждого человека есть своя история с Китаем, с китайско-белорусской дружбой.
7: Есть такие слова. Сила видеоролика в реальности. Я думаю, что для китайско-белорусских отношений самая большая реальность – это искренняя дружба между нашими друзьями, между нашими народами, между нашими странами. Поэтому я могу сказать, что в Беларуси у каждого человека есть своя история с Китаем, с китайско-белорусской дружбой.
0: Проект открыт для всех белорусов. Главное условие – хронометраж видеоролика не должен превышать 5 минут. Готовую работу необходимо опубликовать на своей странице в социальных сетях и отправить заявку организаторам до 30 октября. Важный нюанс – использовать искусственный интеллект запрещено. Организаторы подчеркивают, от автора принимается только одна творческая работа. Все подробности и правила оформления заявок ищите на официальных сайтах Министерства информации и Посольства Китая в Беларуси. Там же можно найти и подсказки к сценариям. Авторам предлагают рассказать об изучении китайского языка, поделиться эмоциями от путешествий, раскрыть секреты восточной культуры или прислать личную историю о дружбе двух народов. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
8: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
9: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +18-20, в Гродно и Могилеве +19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Let's get down to business.

0: Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. В своем выступлении белорусский лидер заявил, что в условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы. Первое в их числе – безопасность, второе – экономика и третье – гуманитарное. Продвижение по обозначенным направлениям поможет упрочить монолитность позиций и сплоченность организации, усилить ее авторитет или коллективный голос на международной арене.
1: Закрепляемый сегодня в Хартии ШОС статус партнера свидетельствует о том, что мы не сторонники закрытых альянсов и готовы к взаимодействию со всеми в шанхайском духе. Нужно наращивать контакты ШОС с иными объединениями, такими как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Африканский Союз и, конечно же, БРИКС. Сохраняя приверженность идее интеграции, мы считаем, что сопряжение различных форматов сотрудничества поможет повысить роль шанхайской организации как глобального игрока.
0: В отношениях Беларуси и Пакистана не существует непреодолимых проблем. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Обсуждены различные направления двустороннего взаимодействия. Интерес с пакистанской стороны был высказан к сотрудничеству с Беларусью в сфере сельского хозяйства и высоких технологий. Речь также шла о подготовке кадров. Было отмечено, что в скором времени группа специалистов из Пакистана приедет в Минск. Глава государства напомнил о договоренности поддерживать хорошие политические отношения и реализовывать экономические проекты.
1: Если откровенно говорить, то с политикой у нас все нормально. У нас добрые политические отношения, хорошие личные отношения. Мы друзья, что тут говорить. Но в прошлом году, по-моему, мы немножко с товарооборотом провалились, процентов на 20%. В августе этого года все-таки в плане порученческом подвижки есть. Специалисты наши получили определенные поручения и задачи. И наши люди, которые у вас бывали. Я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным. Проблемы, господин премьер-министр, есть и всегда будут. Но нет тех проблем, которые бы мы не смогли с вами преодолеть. Давайте в этом направлении действовать.
0: В Минске после масштабной реконструкции открылся 15-й учебный корпус БНТУ, в народе «Корабль». В обновленном здании разместились архитектурные, строительные факультеты, а также транспортных коммуникаций и энергетического строительства. Завершение реконструкции к 1 сентября – задача, поставленная главой государства. Модернизации уникального учебного комплекса уделялось самое пристальное внимание. Ход строительных работ находился на постоянном контроле председателя Совета Республики Натальи Качановой. Столичная ГАИ призывает водителей соблюдать особую осторожность вблизи школ. При движении в жилых зонах, около учебных заведений и остановок общественного транспорта нужно сохранять бдительность, чтобы своевременно среагировать при внезапном появлении детей на проезжей части. Повышенное внимание следует соблюдать при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и при движении на дворовых территориях. Кроме того, по 5 сентября в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3,06 рубля, 3,55 за 100 российских рублей и 4,58 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 13, в Бресте, Могилеве, Витебске и Минске 14 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует очередной рабочий день. Среда. На дворе 2 сентября. И, конечно же, 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире «Альфа-Радио». Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ответом Шанхайской организации сотрудничества на существующие вызовы должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Белорусский лидер, говоря о ключевых направлениях работы ШОС, назвал первым из них безопасность. Президент подчеркнул, что Беларусь с рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в Беларуси состоится контртеррористический форум. Мероприятие пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и СНГ. Новый учебный год для Академии управления при президенте Республики Беларусь начался с торжественной встречи в Доме молодежи. Здесь накануне собрались руководство и преподаватели вуза, студенты старших курсов и 245 первокурсников, которым предстоит сделать первые шаги в профессии управленца. Одним из главных символов нового этапа для студентов стало вручение билета слушателя и билета студента. Их вручил ректор Академии управления Денис Дук, первому заместителю министра связи и информатизации Беларуси Павлу Ткачу и первокурснице Софии Боровской, набравшей 397 баллов, наибольшее количество среди поступивших в Академию в этом году. Финальным аккордом праздника стало совместное исполнение гимна вуза. Комплекты по финансовой грамотности получили в подарок от Банка развития к 1 сентября 3000 детей из всех регионов Беларуси, сообщили в пресс-службе банка. Каждый ребенок получил персональный экземпляр интерактивного комикса «Команда Р. Накопить на мечту». Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук отметил, что образование – это не только умение грамотно писать или решать математические задачи. Это прежде всего всестороннее развитие личности, в котором финансовая культура занимает важное место наравне с другими школьными предметами. В Минске состоялось торжественное открытие модернизированного отделения почтовой связи номер 107. Об этом сообщили в РУП «Белпочта». Обновленное отделение начало работу в год своего 50-летия. Теперь клиентам здесь доступны расширенный перечень услуг и улучшенные сервисные возможности. Отмечу, что в ходе ремонтных работ были учтены потребности посетителей. В почтовом отделении сделали удобную планировку, организовали понятную навигацию по операционному залу и создали комфортное пространство, сочетающие функциональность и современный дизайн. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 14, в Бресте и Минске 13 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишет популярный телеграм-канал. Ньюсбай пишет о том, что Европейский Союз не нашел для Украины ни ракет ПВО, ни миллиардов из фонда мира. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Трамп заявил, что война с Ираном для США относительно небольшая. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива рассказывает о том, что Александр Лукашенко представил свое видение вопроса о том, что ШОС может подставить плечо ООН. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня рассказывает о том, что Генассамблея ООН провозгласила Международный день озеленения. И будет он 22 апреля. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же в Беларуси на одного учителя в среднем приходится 11 учеников. К слову, школьный коллектив остается преимущественно женским. Мужчин среди учителей пока всего 13%. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Гороскоп. Итак, самое время узнать, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, среда на дворе, 2 сентября. Овен, вам предстоит вести разговоры с очень разными людьми, и каждому нужно найти подход. Это не всегда получается сразу, но опыт и интуиция вам помогают. Телец, благоприятный день для работы и важных дел. Вы отлично справляетесь с решением многих задач, в том числе тех, которые всем вокруг кажутся чрезвычайно сложными. Близнецы, отличный, плодотворный день. У вас много получается отлично, и неважно, беретесь ли вы за что-то новое или завершаете дела, которыми занимались ранее. Рак, насыщенный день, он полон неожиданных событий. Если у вас большие планы, будьте готовы к тому, что в них придется внести значительные коррективы. Лев, первая половина дня полна приятных сюрпризов. Неожиданно легко будут решаться проблемы, в последнее время не дававшие вам покоя. Дева, никуда не торопитесь. Этот день требует взвешенных решений, хорошо продуманных действий. Весы, благоприятный день. Он хорошо подходит для начала новых дел, результаты которых будут полезны и вам, и окружающим. Скорпион, первая половина дня принесет неожиданное известие, которым вы будете очень и очень рады. Вероятны перемены к лучшему в деловой сфере, а также интересные предложения. Стрелец, старайтесь сохранять самообладание, даже если что-то идет не так. Именно это нужно, чтобы достичь отличных результатов и справиться со сложными делами. Козерог, день, когда можно осуществить то, что прежде казалось совершенно невероятным. Водолей, это благоприятный день, он дает шанс добиться успеха во многих делах. Вы настроены серьезно, не тревожитесь по пустякам и старайтесь со всем, за что беретесь, справляться идеально. И рыбы, благоприятный, очень насыщенный день. Вы чувствуете, что способны на многое, и тут интуиция вас не подводит. Вам действительно многое по силам. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день — это благоприятный день для общения, даже важные деловые встречи стоит проводить в неформальной обстановке. Так будет гораздо проще найти нужные слова, договориться о совместных действиях. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что зуляют, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства ШОС. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Белорусский лидер предложил запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко с особым трепетом приезжает в небольшие сельские педагогические коллективы. Об этом он рассказал после посещения Межевской средней школы Аршанского района по случаю Дня знаний. По его словам, это поистине всенародный праздник. В Беларуси нет абсолютно равнодушных людей, а жизнь заставляет каждого гражданина выполнять свои задачи качественно, точно и в срок. Таким мнением поделился государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время встречи с гражданами из числа специалистов сельхозпредприятий, которые проходят военные сборы. Минские врачи борются за жизни двух девушек, пострадавших в ДТП. В больнице скорой медицинской помощи и 6-й клинической больницы прошли экстренные медицинские консилиумы с участием руководства Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и ведущих республиканских специалистов. И о погоде. Сейчас в Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 14, в Бресте и Минске 13 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Государство для народа.
1: Итак, рубрика «Государство для народа». После масштабной реконструкции открылся 15-й учебный корпус БНТУ. В народе корабль. Обновленное здание площадью около 32 тысяч квадратных метров позволит организовать эффективное обучение более 2800 студентов одновременно. В корпусе разместятся архитектурный факультет, строительный факультет, а также факультет транспортных коммуникаций и факультет энергетического строительства. Еще важная история. Новый учебный год Гомельский государственный медицинский колледж начал с торжественного открытия. В структуре учреждения появился новый учебный корпус. В колледже уверен, трехэтажное здание общей площадью свыше 3400 квадратных метров станет хорошим подспорьем для повышения качества образовательного процесса при подготовке медицинских специалистов среднего звена юго-восточного региона. Кстати, строение имеет свою историю и располагается по улице Красноармейская, 26. И еще классная, замечательная история. В агрогородке Прилуки открылась новая школа на 1020 мест. Вчера ее порог переступили 840 учащихся. Более 80 из них первоклассники. Для агрогородка открытие учреждения образования настоящее событие. Это первая школа на территории агрогородка. Ранее ребятам приходилось ездить в ближайшую школу. Разместился современный объект в строящемся микрорайоне Веселка, где в этом году будут заселяться еще две новые многоэтажки. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
1: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Увеличение площади под экспозицией. Новое пространство. Национальный художественный музей ушел на реконструкцию. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». СБ «Беларусь» сегодня. Истинный педагог, наставник, друг и психолог. Более подробно статью читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. СБ «Беларусь» сегодня. Грамотное решение, экономия времени и денег. Службы одно окно. Остаются востребованными и развиваются. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Александрович Осенко. Обсудим с ним те события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
5: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
2: Предусмотрительность.
5: Верно.
6: Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства ШОС. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Белорусский лидер предложил запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. Хабом для этих обменов мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай-ШОС в области применения искусственного интеллекта, подчеркнул глава белорусского государства. Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко с особым трепетом приезжает в небольшие сельские педагогические коллективы. Об этом он рассказал после посещения Мешевской средней школы Аршанского района по случаю Дня знаний. По его словам, это поистине всенародный праздник. Это праздник детишек, которые идут в школу, праздник родителей, которые вспоминают свое детство, школьные годы и с волнением наблюдают за успехами своих детей. Конечно, это праздник для педагогов. Игорь Карпенко рассказал, что на протяжении своей жизни не изменял педагогическому призванию. И сейчас, работая в ЦИК, старается поддерживать тесную связь с учреждениями образования. С Министерством образования реализуется ряд образовательных проектов в области правового просвещения детей и молодежи. В Беларуси нет абсолютно равнодушных людей, а жизнь заставляет каждого гражданина выполнять свои задачи качественно, точно и в срок. Таким мнением поделился государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время встречи с гражданами из числа специалистов сельхозпредприятий, которые проходят военные сборы. По его словам, сейчас в соответствии с распоряжением президента проходят сборовые мероприятия со специалистами и работниками предприятий, которые во время уборочной кампании и проявили себя не с лучшей стороны, были недисциплинированы и, со слов руководителей, не желали выполнять те задачи, которые им ставились. Минские врачи борются за жизни 2 девушек, пострадавших в ДТП. В больнице скорой помощи и 6-й клинической больнице прошли экстренные медицинские консилиумы с участием руководства Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и ведущих республиканских специалистов. Ситуация находится на особом контроле у руководства здравоохранения города. Накануне на улице Притыцкого возле торгового центра «Скала» 2 девушки попали под колеса автомобиля скорой помощи, двигавшегося с включенными проблесковыми маячками, который доставлял пациентку в тяжелом состоянии в одну из больниц города. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 15, в Бресте и Минске 14 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко. Выступление Лукашенко на Совете глав государств-членов ШОС. Лукашенко в кулуарах саммита ШОС встретился с зарубежными лидерами. Страны Евросоюза пока не ответили на запрос Зеленского об ускорении выделения финансирования Украине. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. И готов представить сегодняшнего гостя. Это генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Александрович Осенко. Доброе утро.
2: Доброе утро, мужик.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая, конечно же, касается глобального мироустройства. Мы видим, что заседание Совета глав государств-членов ШОС и встреча высокого уровня в формате ШОС+, в Бишкеке состоялась в юбилейный для Шанхайской организации сотрудничества год. Одному из крупнейших интеграционных объединений исполнилось, кстати, 25 лет. И это вот придавало и особую значимость мероприятия на высшем уровне. Конечно же, напомню, что лидеры почти двух десятков стран принимали участие. Вот хотел бы, прежде чем поговорим о том, что прозвучало, да, на этой площадке, о чем говорил наш президент, хотелось бы, наверное, начать в целом. Вот Беларусь присутствует на такой международной площадке. Благодаря чему это произошло и что это значит для нашей страны?
2: Ну, тут, наверное, я скажу те нарративы, которые уже давно обсуждаются в нашем обществе, и я уверен, что наши зрители об этом, конечно же, знают. Речь идет о многовекторной политике, которую проводит наш президент. Мы участвуем во всех объединениях, где считается с Белоруссией, и где, прежде всего, прислушиваются к Беларуси. Ну, конечно же, большая заслуга в этом нашего президента, который открывает Беларусь для других стран и который открывает другие страны для нас, для белорусов. Прежде всего, это экономика, торговые связи, ну и, конечно же, политика и новый миропорядок. Наша страна находится под санкциями, некоторые наши предприятия находятся под санкциями порядка 30 лет. Естественно, мы вынуждены искать рынки сбыта, мы вынуждены искать друзей. И наш президент всегда придерживался политики многополярного мира. Mm-hmm. Многополярного мира для того, чтобы не было какого-то одного гегемона, которому позволительно все. Вот на этом заседании ШОС как раз-таки упоминалась Организация Объединенных Наций. Лидер ее был приглашен. И, если честно, на самом деле было сказано, знаете, таким простым языком, что не хотелось бы, чтобы ШОС превратилась в ООН. Понимаете, такое, извините за такое слово, наверное, декоративная организация. Может быть, даже я грубо сказал, но на самом деле так. Я давно считаю, после бомбежек Югославии, после бомбежек Ирака, а сейчас после бомбежек Ирана, что на самом деле он не выполняет тех функций, Совет Безопасности, прежде всего он, которые были возложены на эту организацию после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, когда создавалась эта организация, и она должна была быть неким гарантом стабильности во всем мире, чтобы не было развязывания войн и прочее, прочее, прочее. Ну, а на сегодняшний момент ООН, мягко говоря, с этими функциями не справляется. Поэтому наша страна участвует в ШОС, наша страна участвует в БРИКС, наша страна участвует в многих еще объединениях, и президент одним из своих тезисов и сказал, что должна быть интеграция интеграций для того, чтобы на самом деле был многополярный мир, который в конечном итоге приведет к тому, чтобы был, ну, не побоюсь этого слова, мир на планете, и не было никаких вот таких вот захватывающих, ну, войн, которые вот за захваты других государств.
1: Кстати, вот говоря о том, о тех тезисах, которые прозвучали от президента во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе, президент, опять же, четко по пунктам, да, разложил те темы, которые болезненные. Это безопасность, конечно же, на данном этапе мы видим, что экономика также прозвучала. Вот,
2: безопасность, экономика и гуманитарная сфера, я бы так сказал. Да. Три вот таких вот, три грани, наверное, выступления. Но первое, с чего бы я бы, на что бы я бы хотел обратить внимание, это

0: Ну, потому что есть разрозненность в некоторых позициях. Ну, вот и президент на практике показывал, сразу приводил примеры, как можно, скажем так, по всем тезисам выступить единым фронтом. По безопасности, опять-таки, пригласил всех присутствовать у нас на конференции, которая будет в Минске. Опять создать какой-то единый информационный центр. С точки зрения экономики, это банк развития и расчеты в национальных валютах, и не стесняться этого. В гуманитарной сфере это, опять-таки, наука, опять-таки, на базе Беларуси он предложил белорусского взаимодействия вместе с Китайской Народной Республикой. То есть, в принципе, кроме критики, такой мягкой, я бы так сказал.
1: Факты, да.
0: Да, еще факты. И предложена, ну, скажем так, дорожная карта по реализации всех этих тезисов. Поэтому такая вот практика ориентирования нашего президента отличает от большинства лидеров других стран.
1: Кстати, ну и вот опять же, то, что касается тезисов, да, все они объединены, вот опять же, мне кажется, таким конкретным четким посылом от президента, цитата, «люди ждут от нас конкретных действий в направлении многополярности». Что Александр Лукашенко вкладывает в эти слова и почему действительно на данном этапе, скажем так, ну давайте говорить прямо, пристальное внимание к ШОС, да, по всему миру, почему люди смотрят, чего они ожидают, о каких вот, скажем так, конкретных шагах говорит президент?
0: Ну, тут можно вот по всем этим трем тезисам реально разложить. Первое, это, конечно, безопасность. Иран, страна-участник ШОС. Как поступили американцы, просто прилетели, разбомбили, и на этом все. А где консолидированная позиция стран остальных участников ШОС? Почему, как говорится, когда идут торговые войны, развязанные США, там против Китая, против других стран, почему опять-таки нету консолидированной позиции? То есть президент предлагает, он даже, знаете, такой вот мостик сделал, привел в пример СССР. Вот. Конечно, он сослался на Си Цзиньпина, который об этом же и говорил, что в свое время СССР была та страна, с которой считался весь мир. И если с СССР не была согласована какая-то позиция по, скажем так, по условиям миропорядка на нашей планете, то, скажем так, никто даже не дергался и не шевелился. Поэтому вот президент привел пример, какая должна быть организация ШОС, что с ней должны считаться, а не просто, скажем так, она должна быть на бумаге.
1: Кстати, еще очень важная тема, но хотел бы акцентировать на ней внимание, это, конечно же, такой переговорный ритм Александра Лукашенко, потому что президент на полях саммита провел серию международных встреч. Это всегда такая отличная возможность для глав государств пообщаться друг с другом, обсудить какие-то двусторонние отношения в неформальной обстановке. Огромное количество встреч, да, вот что это означает, но мы видим, что действительно позитивно относится к Беларуси, к президенту лично.
0: Ну, то, что мы увидели в прессе, то, что показали наши корреспонденты, это, конечно же, в первую очередь, это, конечно, экономика. Жалко, конечно, что на сегодняшний момент мы не знаем, о чем наш президент говорил с Эрдоганом и с Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что
1: знаковая какая-то
0: фотография. Да, вот это и знаковая фотография, и знаковая встреча, потому что это касается переговоров. Скорее всего, это связано с Украиной. Mm-hmm. Ну, я так предполагаю, потому что, ну, мы помним, как развивались переговорные процессы по конфликту в Украине. Вот. А все остальное – это экономика. Экономика, прежде всего, экономика. Наш президент всегда нам говорит, что дайте мне экономику, за остальное вы, пожалуйста, не беспокойтесь. То есть президент везде, будто это Африка, будто это Южно-Восточная Азия, везде предлагает наши компетенции для того, чтобы мы расширяли свой внешний товарооборот. Ну, я так полагаю, что очень хорошая и интересная тема с Лаосом по разработке рудников золотом. А вот очень классная тема с Западной Африкой. А вот по фосфорным удобрениям. То есть, в принципе, мы видим, что компетенция Беларуси в этих странах, которые избавились от, опять-таки, гегемонов, я про колонии, вот, у них сейчас востребованы компетенции, которые есть в Беларуси, ну, а для нас с вами, для белорусов, это положительное внешнее сальдо товарооборота,

0: это всегда хорошо влияет на нашу экономику и на тот комфорт, на то, что происходит у нас в стране для наших граждан.
1: Все. Кстати, еще одна тема, которая касается уже вот на данном этапе, скажем так, действительно, церемонии открытия Всемирных игр кочевников. Мы видим, что журналисты, когда общались с президентом, попросили белорусского лидера поделиться впечатлениями. И Александр Лукашенко отметил, что больше всего впечатлили масштабность и современность. Вот в целом, то, что касается сейчас таких вот церемоний, да, вот Всемирные игры кочевников, можно ли говорить о том, что да, это не противопоставление, скажем так, олимпиаде классической, в классическом понимании. Но, тем не менее, видя, что происходит в большом спорте, увы, вот что это означает?
0: Ну, к сожалению, большой спорт, мы с вами знаем, если говорить про классическую олимпиаду, вот, то там больше политики, чем спорта. Вот, всегда декларировали о том, что спорт вне политики, это так же, как и искусство, в принципе. А оказалось, все наоборот. Вот сейчас постепенно, потихоньку, постучу даже по столу, наших спортсменов возвращают на спортивные соревнования международного уровня, где они могут участвовать под нашим флагом, с гербом и с гимном. Вот. И это, знаете, такое психологическое давление на наших спортсменов для того, чтобы, ну, как-то их задвинуть, ну, скажу простым языком. Игры кочевников, ну, в принципе, это игры, которые ближе по менталитету этим государствам, этим народам. У них они были всегда.
1: Масштабные открытия.
0: Просто они вышли на совершенно новый уровень. Вот, если же говорить о том действии, что было, и то, что, опять-таки, проскочило в средствах массовой информации, вот, по поводу трансляции оттуда, то, конечно, вот эта технологичность, как сказал наш президент, современность, она, конечно, подкупает. Потому что, ну, на самом деле, это, ну, скажем так, я даже, наверное, позавидовал бы тем, кто присутствовал на трибуне. Вот буквально вчера общались с Ольгой Александровной Шпилевской, она показывала на своем телефоне те снимки, что она делала, и то видео, что она записывала во время церемонии открытия, и она восхищалась просто тем, что там происходило. На самом деле, это высокотехнологичное уже действие. То есть, помимо там артистизма, там какого-то сценического, режиссерского постановочного мероприятия, там еще и присутствуют технологии, сравнимые, как говорится, с 5D. Потому что, на самом деле, вот этот уровень технологий, вот этих вот проекций в 3D, там, это, конечно, очень масштабно и очень подкупает.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Беларусь приветствует увеличение доли национальных валют стран ШОС во взаимных расчетах. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В числе важнейших направлений работы ШОС белорусский лидер назвал экономику. С 23 сентября текущего года Беларусь на 6 месяцев вводит временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров в целях недопущения их необоснованного вывоза с территории Беларуси для предотвращения дефицита таких товаров на внутреннем рынке страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Минсельхозпрод начинает осеннюю кампанию по вакцинации диких животных от бешенства. Как сообщили в ведомстве, это плановое мероприятие позволяет эффективно контролировать и минимизировать случаи смертельно опасного заболевания, которое передается от животных человеку. Первый звонок прозвенел для 380 воспитанников детских социальных пансионатов системы Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Накануне учреждения приняли гостей и друзей своих воспитанников. Ребятам адресовали теплые напутствия, вручили подарки, но самое главное – подарили искреннюю заботу и душевное тепло. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Могилеве плюс 14, в Гомеле, Витебске и Минске 15 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самые важные события. События, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Александрович Осенко. Александр Александрович, следующая тема, уже перейдем к международной повестке. Тема, конечно же, финансирование у Украины. Очень так активно обсуждается в средствах массовой информации. Уже есть заявление о том, что страны Евросоюза пока не ответили на запрос Зеленского об ускорении выделения финансирования Украине. Вот то, что касается финансов, почему идет такой торг? Кто выделяет, кто не выделяет. Кто заявляет какую-то сумму, там, 90 миллиардов. Что-то выделяется, что-то не выделяется. Это какой-то шантаж от Европейского Союза.
2: Ну, я бы так сказал, смотря кто кого шантажирует.
1: Тут такая...
2: Да. Тут же речь шла о том, что это финансирование 90 миллиардов будет, ну, скажем так, распределено в 2026 и 2027 годах. Просто Зеленский попросил ускорить выделение этой суммы. Ну, понятно, что все деньги идут на войну. Сейчас этих денег, мы уже предполагаем и знаем по предыдущим траншам, оседает на карманах, скажем так, офиса. Вот. В Украине. Поэтому люди зарабатывают деньги. Я это смотрю просто с точки зрения того, что мне так кажется, что все-таки шантаж больше происходит со стороны агрессивного Киева в отношении Европы. И Европа сама себя загнала в угол тем, что вы, конечно, извините меня за такое сравнение, воспитала такого зверя, агрессивного зверя, который сейчас может просто кинуться на Европу. Вот и вся ситуация. И им уже ничего не остается, как просто кормить и подкармливать этот режим, дабы эти террористические группы, я так это назову, не пришли в Европу и не начали творить там, скажем так, ужасные вещи. Вот и вся ситуация. Поэтому полагаю, что Европа в конечном итоге все равно выделит все эти транши. Вето с Венгрии уже сняты, поэтому, и не только с нее, поэтому... Я так думаю, это просто дело времени. Вот и вся ситуация. Это напоминает мне про Аль-Каиду и про другие террористические организации, которые воспитывали против когда-то СССР. История это помнит. В конечном итоге получилось то, что потом башни-близнецы бомбили, и потом с этим дружно справлялись. Вот, вот и вся ситуация. Ну, Европа сделала, и США, англосаксы сделали ставку на агрессию, на такое поведение, воспитали террористический режим. Ну, сейчас будут пожинать плоды. К сожалению, это возле наших границ, это возле нашего дома. Мы должны очень внимательно за этим смотреть, очень аккуратно на это все реагировать, быть готовым к любым развитиям событий. Но, опять-таки, слава и благодарность нашему президенту, который настолько... Ну, нивелирует все нюансы. Поэтому надо просто, извините, я скажу банальщину, нормально работать и не реагировать на провокации. А то, что происходит на Украине, к сожалению, это не сегодняшнее, не вчерашнее. Это задолго было сделано тем же Западом.
1: Кстати, вот не планирую задавать этот вопрос, но все-таки коснусь этой темы. Вот говорим о Европейском Союзе, говорим о финансах, которые тратятся на Украину. И сейчас мы прекрасно понимаем, что опять же общество европейское тоже видит, что происходит. Ну, люди же понимают, что все дорожает, да, там топливо, коммунальные услуги, да и не только. Вот интересная история. В минувшие выходные жители Исландии сказали нет предложению правительства возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. На референдуме почти 53% избирателей выступили против евроинтеграции. Вот можно ли говорить о том, что в принципе, скажем так, уже вот благодаря тому, что происходит, и тем фактам, которые происходят, скажем так, в той же Германии, вот этот такой призрачный, манящий дух евроинтеграции, он теряет свою актуальность. Вот почему, опять же, возвращаясь к ШОС, да, все-таки мы видим, что не интеграционный процесс, но тем не менее, вот государства должны, скажем так, сосуществовать, сотрудничать на равных условиях.
2: Ну, я считаю, что Евросоюз вот этой как раз-таки помощью Украине себя и дискредитировал. Конечно же, каждая нация, каждый народ, каждый человек смотрит, чтобы ему было комфортнее. Когда образовывался Евросоюз, была такая тенденция, и все об этом говорили, что Евросоюз это будет благо для жителей стран, которые mm-hmm. будут входить в этот союз. На сегодняшний момент получается, что тот же ирландец, тот же немец своими налогами, своими оплатами за повышенную энергетику, там, за рост продуктов питания, да, оплачивает ту ситуацию, которая происходит на Украине. А когда они еще видят, что украинские боссы, назовем их так, приближенные к тому же Зеленскому, раскатывают по той же Европе и, скажем так, живут в люксовых отелях и ездят на люксовых автомобилях и скупают, как его супруга, драгоценности mm-hmm. в неимоверных количествах. И это все появляется в прессе. Ну, это логично. Поэтому все и больше и больше возникает запрос у обыкновенных граждан той или иной страны, будь то это немцы, будь то это французы, что зачем нам это надо? Зачем нам это надо? Зачем мне оплачивать войну в Украине или доходную часть Зеленскому mm-hmm. и его, скажем так, компании? Мне бы лучше, чтобы электрика, там, энергетика была подешевле. Вы посмотрите, что с бизнесом происходит там. Они практически все переехали в Штаты. Средний бизнес переехал в Штаты. Mm-hmm. То есть крупный бизнес, ну, скажем так, самый крупный бизнес остался в Европе, и остались люди, которые, ну, скажем так, ну, мелкие лавочники в большей степени. А все остальное уехало. Все остальные просто перебрались за океан. Мы видим, какие были сокращения там, в группе как компании Volkswagen и прочее, прочее, прочее. Вот и вся ситуация. Mm-hmm. И там на самом деле набирают обороты вот эти вот национальные идеи, я бы так сказал, вот, альтернативы для Германии. Тоже, да. Там та же Польша, те же фермеры Польши против Украины.
1: Польша,
2: потому Дания, что там, зерно, да, опять-таки, зерно куда ушло? Не голодающим в Африку, угу. а зерно растворилось в той же Европе, и сельхозпредприятия, те же фермеры, тоже Польши, они видели, что просто обвал цен, дешевое зерно с Украиной, а им что делать в конечном итоге? Опять-таки, ни калийных удобрений нету, энергетика сумасшедшая, американцы, конечно, хорошо, они свой жиженый mm-hmm. газ теперь продают ровно столько, сколько он стоит. Вот. Ну, поэтому вот эти все экономические предпосылки, которые влияют на текущую жизнь граждан, вот они всегда являются, наверное, тем катализатором событий, которые сейчас будут происходить в том же Евросоюзе.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема. СТВ готовит к новому телевизионному сезону продолжение проектов авторской журналистики, новое развлекательное и интернет-шоу, а также собственный мини-сериал. Почему хочу коснуться этой темы? Новый телевизионный сезон. Рассказывайте. Хвастайтесь, не побоюсь этого слова.
2: Ну, в новом телевизионном сезоне, конечно же, мы оставляем в полном объеме на двух наших телеканалах, это СТВ и РТР Беларусь, информационную составляющую. На СТВ дополняем ее криминальной рубрикой 112. Вот. А больший упор, конечно, в этом сезоне мы сделали на наш, скажем так, развлекательный контент, mm-hmm. так называемые спецпроекты. В предыдущие годы много чего попробовали. Попробовали и музыкальные шоу, попробовали и концерты. Но попробовали когда-то реалити-шоу «Есть девчонка одна» и увидели, что вот эти реалити-шоу, этот юмор, который находится в основном в сети интернет, он заходит и на телек. Mm-hmm. И вот этот телевизионный сезон мы открываем тремя такими знаковыми проектами. Первый проект – это продолжаем реалити-шоу «Есть девчонка одна», четвертый сезон. Далее у нас «Формула любви» – это очередное новое mm-hmm. реалити-шоу, где мальчики знакомятся с девочками традиционной ценности, mm-hmm. не побоюсь этого слова. Вот, и погружаем для того, чтобы они хорошо познакомились и подружились, и, может быть, даже создали семью. Погружаем их такие в неординарные условия, чтобы они, как говорится, себя узнали больше. И третий – это локомотив, не побоюсь этого слова, нашего нового телевизионного сезона. Это юмористический проект для белорусов, mm-hmm. про белорусов. И делают это белорусы. Команда КВН «Доктор Хаус». это проект ДХ-шоу. В мае-июне мы показали нашим зрителям 2 пилотных выпуска. Мы посмотрели, как это все производится. Мы посмотрели, как работают ребята. Можно сказать, что это профессионалы, ну, уже, скажем так, с большим опытом. Вот. И мы начинаем стартовать в конце сентября, в начале октября вот этими всеми проектами. То есть у нас наши нарративы, не побоюсь это слово, наша идеология теперь упакована как во вкусную, так и в юмористическую упаковку. Смотрите наши программы, на самом деле это весело. Ну, это не только телек, весело, да. Это не только телек, сразу хочу сказать. Это, конечно, молодежная аудитория, это, конечно же, и безграничные просторы интернета. У нас аккаунты во всех социальных мессенджерах и сетях, поэтому смотрите, будет довольно-таки интересно, будут и нарезки, и шортсы, и рилсы. Это такая, ну, классная идея, и мы видим по первым двум выпускам, что на самом деле в аудиторию в интернете тоже хорошо залетает. Там безумное количество просмотров. Насколько я помню, на сегодняшний момент что-то порядка 6 миллионов просмотров в различных форматах. Вот если взять все аккаунты в совокупности. И мы знаем, что люди это ждут. Мы массовку на нашу запись не покупали, а мы ее приглашали, и приглашали через, опять-таки, через наш аккаунт в интернете, и мы видим, что очень много приходит молодежи, очень много приходит подростков, они смотрят, они пилят рельсы, да, ну, конечно, есть определенные правила игры, но на самом деле мы видим, что этот проект залетел в аудиторию. Ну и, конечно же, в конце сентября, в начале октября, точную дату сейчас не могу сказать по памяти, мы презентуем сериал на телеканале РТР Беларусь, тот, который мы сняли совместно с нашими партнерами. Вот. Это первый сериал телекомпании СТВ на телеканале РТР Беларусь, но скажу так, что уже в работе 5 синопсисов, уже один сценарий тоже написан. Вот, в принципе, это будут как юмористические ситкомы, так и такие, знаете, где-то мелодрамы, где-то криминальные детективы. Один очень глобальный военный проект, который мы хотим уже, можно приоткрыть такую завесу, установить историческую справедливость. А лагерь смерти Тростенец. Вот. Очень классный сценарий, сформирована очень классная команда, и мы в ожидании того, что приедет художник-постановщик уже на этом этапе, нам будут уже делать какие-то наброски, мы будем строить декорации, масштабные декорации, чтобы на самом деле затронуть душу наших зрителей.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Не могу не задать этот вопрос. Встречаемся в преддверии Дня народного единства. Все меньше и меньше времени остается до этой даты. Александр Александрович, вот какой наша страна подходит к дате 17 сентября? Что изменилось, вот, ваше видение за последние годы? Как мы переосмыслили эту дату, да, и вот те события?
2: 20-й год, скажу кратко. 20-й год был прививкой. А многие, я надеюсь, да, я уверен, общаюсь с людьми, увидели по опыту Украины, что могло бы быть с нашей страной. А вот 5-я годовщина Дня народного единства. А мы наконец-таки начали говорить о том, что был этноцид на территории Белоруссии наших белорусов. В советское время этого смущались, потому что был Варшавский договор, ну, и поляки были вроде бы как свои и родные, так же, как и Украина, и никто о хаты неправду не говорил, чтобы не было в Советском Союзе никакого раздрая. А вот я вижу, что 5-я годовщина этого праздника уже на самом деле консолидирует людей вокруг президента, вокруг, скажем так, нашего, и сформировано наше гражданское общество уже в полной мере. И опять-таки мы, возвращаясь к нашим корням, мы знаем, откуда мы, для чего мы и как мы.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Александрович Осенко. Спасибо вам огромное за емкий разговор.
2: Спасибо вам.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Слушай свое. Белорусское.

Беларусь приветствует увеличение доли национальных валют стран ШОС во взаимных расчетах. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В числе важнейших направлений работы ШОС белорусский лидер назвал экономику. Он подчеркнул, что совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств ШОС. Президент констатировал, что Беларусь твердо поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС, чтобы придать дополнительную устойчивость экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. С 23 сентября текущего года Беларусь на 6 месяцев вводит временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров в целях недопущения их необоснованного вывоза с территории Беларуси для предотвращения дефицита таких товаров на внутреннем рынке страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В частности, актуализирован перечень товаров, на вывоз которых действует временный запрет. Исключены товары, разрешительный порядок вывоза которых нецелесообразен. Исходя из практики применения меры, установлены дополнительные случаи, в которых согласование вывоза товара не требуется. Минсельхозпрод начинает осеннюю кампанию по вакцинации диких животных от бешенства. Как сообщили в ведомстве, это плановое мероприятие позволяет эффективно контролировать и минимизировать случаи смертельно опасного заболевания, которое передается от животных человеку. Специальные приманки будут разбрасывать с самолетов над лесными угодьями Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. В зону обработки не попадут населенные пункты и водоемы. В пресс-службе Минсельхозпрода напомнили, если вы оказались в зоне, где проходит разбрасывание приманок, держитесь подальше от места полета авиации. Падающие с высоты брикеты могут травмировать. Категорически запрещено брать приманки в руки, давать их домашним питомцам или допускать контакт детей с брикетами. Первый звонок прозвенел для 380 воспитанников детских социальных пансионатов системы Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Накануне учреждения приняли гостей и друзей своих воспитанников. Ребятам адресовали теплые напутствия, вручили подарки, но самое главное – подарили искреннюю заботу и душевное тепло. Как рассказали в ведомстве, государство последовательно поддерживает учреждения, в которых воспитываются дети, нуждающиеся в особой заботе и поддержке. Создаются необходимые условия для их проживания и обучения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Могилеве плюс 14, в Гомеле, Витебске и Минске 15 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Беларусь предлагает учредить научный фонд ШОС, который содействовал бы интеграции ученых стран организации. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава белорусского государства назвал гуманитарное направление одним из ключевых в работе ШОС. В этой связи он поблагодарил страны ШОС за активное участие в совещании министров образования, которое впервые прошло в этом году в столице Беларуси. Александр Лукашенко также выразил благодарность за одобренный в ходе встречи проект «Минская инициатива», предполагающий создание консорциума вузов и высокотехнологичных корпораций ШОС. «Наша задача – защищать дом, нашу родину». Акцент на этом сделал заместитель председателя Гомельского облсполкома Андрей Барановский на стартовавших накануне учебных сборах с военнообязанными территориальных войск Юго-Восточного региона. В соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск, с 1 по 25 сентября в Гомеле, Светлогорском и Октябрьском районах Гомельской области и заводском районе Минска под руководством председателей исполкомов и главы администрации района проводятся учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Это плановое мероприятие. Оно было запланировано еще в прошлом году, заметил Андрей Барановский. В столице в ходе праздника «Маленькие звездочки нашей столицы» состоялась торжественная церемония вступления около 1000 учащихся в ряды «Октябрят». Мероприятия для юных активистов прошли на трех площадках. Одной из них стал Минский городской дворец детей и молодежи, где собрались около 360 ребят из Центрального, Московского и Фрунзенского районов столицы. Во время церемонии ребята пообещали быть верными наследниками пионерских традиций. Поздравить ребят и торжественно прикрепить им октябрятские звездочки приехал председатель Мингорсовета Артем Цуран. Переполненность французских тюрем достигла беспрецедентного уровня. По состоянию на 1 августа число заключенных во французских тюрьмах достигло 89 668 человек, сообщают информагентства. Так, 1 августа переполненность тюрем и следственных изоляторов, где содержатся лица, приговоренные коротким сроком заключения или ожидающие суда, составила более 140%. Число заключенных увеличилось на 6,5% в годовом исчислении. Сами тюрьмы рассчитаны на 63 303 места. Работники пенитенциарной системы во Франции предупреждают о том, что она находится на грани краха. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 15, в Бресте, Гродно, Витебске и Минске 16 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: ШОС нужно наращивать контакты с различными международными объединениями, такими как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, БРИКС и другие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Белорусский лидер подчеркнул, что продвижение по таким направлениям работы ШОС, как безопасность, экономика и гуманитарная сфера, поможет упрочить монолитность позиций стран-членов организации и ее сплоченность, усилить авторитет и коллективный голос на международной арене. Глава белорусского государства выразил глубокую признательность кыргызской стороне за радушие и гостеприимство, высокий уровень организации встречи и действенную координацию работы в период председательства Бишкека. Беларусь и Сербия будут взаимодействовать в области цифровизации и информации. Об этом шла речь на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Сербии Сергея Малиновского с министром информации и телекоммуникации Сербии Борисом Братиной. Собеседники обсудили перспективы развития белорусско-сербского взаимодействия в области цифровизации и информации. Стороны выразили взаимную заинтересованность в обмене передовыми практиками и опытом и актуализации договорно-правового базы сотрудничества. Подразделения МЧС оказывали помощь в распиловке и уборке упавших деревьев в Минске и Брестской области. Так, в столице зафиксировано 2 случая падения аварийных деревьев, поврежден 1 легковой автомобиль. В Брестской области падения деревьев произошли в Барановичах, Ганцевичском районе и Бресте. В Барановичах поврежден легковой автомобиль. По оперативной информации, пострадавших нет. Спасатели продолжают проводить мониторинг. Столичные ГАИ призывают водителей соблюдать особую осторожность вблизи школ. При движении в жилых зонах, около учебных заведений и остановок общественного транспорта нужно сохранять бдительность, чтобы своевременно среагировать при внезапном появлении детей на проезжей части. Повышенное внимание следует соблюдать при переезде нерегулируемых пешеходных переходов и при движении на дворовых территориях. Кроме того, по 5 сентября в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 18, в Бресте плюс 19, в Гродно плюс 16, в Могилеве, Витебске и Минске 17 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, можно ли в Беларуси заморозить яйцеклетку, насколько действенны онковакцины и какой овощ защищает печень, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. В Беларуси женщины все чаще обращаются к врачам, чтобы заморозить яйцеклетки и отложить рождение ребенка на более поздний возраст. Чаще всего такую возможность рассматривают белоруски, которые хотят сохранить репродуктивное здоровье, но пока не готовы к беременности. Обычно это незамужние женщины старшего репродуктивного возраста, от 35 лет и старше. Храниться яйцеклетки могут 10 лет и больше, если женщина готова оплачивать хранение. Есть и другая группа пациентов. Это женщины, которым заморозка яйцеклеток нужна по медицинским показаниям. В такой ситуации заморозка может дать шанс на беременность в будущем. Стоимость программы в Беларуси в среднем составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Первый пациент, получивший российскую персонифицированную вакцину для терапии меланомы, успешно проходит лечение. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинзбург. Речь идет о препарате «Нео-Онковак», предназначенном для лечения меланомы. Разработка относится к терапевтическим онковакцинам, которые применяются для лечения уже существующего заболевания. К слову, это не единственная разработка в этой области. Ранее российский Минздрав разрешил использовать в клинической практике персонифицированную терапевтическую

0: помидорами в день для человека. У мышей, получавших это вещество, жировая болезнь печени оказалась значительно менее выраженной. Анализ показал, что фитоэн влияет на белки, регулирующие обмен веществ в печени, и помогает клеткам активнее использовать избыточный жир для получения энергии вместо его накопления. Авторы подчеркивают, что помимо помидоров, фитоэн содержится также в моркови, красном перце, арбузе, розовом грейпфруте и абрикосах. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Слушай свое родное.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй.

0: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
1: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
0: Не ври! Мам, ты где?
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама, с Днем независимости. Исторический путь, который прошел суверенный Вьетнам, закалил и объединил народ и партию в единое сильное государство, говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что Минск придает большое значение стратегическому партнерству с Ханоем и рассчитывает на динамику контактов за счет новых проектов инициатив в торговой, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. Александр Лукашенко пожелал То Ламу и его близким отличного здоровья, счастья и успехов, а братскому вьетнамскому народу мира, благополучия и процветания. В Беларуси началась массовая уборка картофеля, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. К работам приступили все области. Второй хлеб убран с 6% площадей, что составляет более 1000 гектаров от плана в 22 тысячи гектаров. Накопано картофеля 53 тысячи тонн средней урожайностью 370 центнеров с гектара, что выше прошлогодней на 11 центнеров с гектара. В разрезе областей получено в Могилевской 24 тысячи тонн, Брестской 14 тысяч тонн, Минской 5 тысяч тонн, Витебской и Гомельской по 4 тысячи тонн и в Гродненской области 2 тысячи тонн. В Минске стартовала 33-я международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Перед стартом маршрута прошел молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе с участием митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси. Участникам экспедиции предстоит преодолеть около 1200 километров по территории Минской, Пинской, Борисовской и Могилевской епархии. Колонна проследует по маршруту Минск, Святое поле близ деревни Загорье, Барановичского района, Березино, Кличев, Бобруйск, Могилев, Горки, Мстиславль, Костюковичи. Заместитель министра информации Денис Езерский сообщил, что старт экспедиции официально открывает мероприятие ко дню белорусской письменности, празднование которого в этом году пройдет в Костюковичах. Комплекты по финансовой грамотности получили в подарок от Банка развития к 1 сентября 3000 детей из всех регионов Беларуси, сообщили в пресс-службе банка. Каждый ребенок получил персональный экземпляр интерактивного комикса «Команда Р. Накопить на мечту». Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук отметил, что образование – это не только умение грамотно писать или решать математические задачи. Это прежде всего всестороннее развитие личности, в котором финансовая культура занимает важное место наравне с другими школьными предметами. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Витебске 17 выше 0, в Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске 18 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал об уникальности ШОСа и значении организации для Беларуси.
2: Шанхайская организация сотрудничества – это именно добровольная организация, которая демонстрирует, что она успешна, потому что к ней сейчас очередь, чтобы вступить. Это раз. Мы видим, что она разрослась просто из шанхайской пятерки когда-то. Сегодня уже 10 постоянных участников. Кроме того, большое число вот этих стран, имевших раньше статус наблюдателя, партнера, а теперь их объединили в один общий статус. При этом никто, как говорится, насильно туда не тащит. Никто не заставляет, не принуждает, не выламывает руки. В отличие от многих западных союзов, например, тот же там НАТО, мы видим, как они практически насильно требуют вступить в нас, вступить, и выкрутили руки некогда нейтральным странам, там Швеции, Финляндии, заставили их вступить. Ни к чему хорошему это не ведет. То есть, по сути, это там военно-политический агрессивный союз, который расширяется за счет иногда почти принудительного присоединения тех или иных государств. Что касается ШОС, то это абсолютно добровольная организация, цель которой, безусловно, это создание нового миропорядка. Миропорядка, где страны взаимодействуют, даже если у них есть разногласия, эти страны все равно предпочитают данные разногласия решать не военным путем, а путем политических переговоров, путем выстраивания новых каких-то векторов взаимодействия в сфере экономики, гуманитарного сотрудничества, и таким образом преодолевая свои политические разногласия. Например, да, если мы посмотрим на ШОС, то там состоит сегодня Китай, Индия и Пакистан. Да. У Китая есть определенные проблемы политического характера с Индией, тем не менее страны взаимодействуют. У Индии с Пакистаном не очень простые отношения. Тем не менее страны в рамках этого союза взаимодействуют. И мы видим, что это идет всем только исключительно на пользу. Для Беларуси нам очень важен ШОС, потому что, ну, во-первых, в ШОС сегодня состоят наши важнейшие стратегические партнеры, официальные стратегические партнеры. Я напомню, что у нас такой статус, по сути, с тремя государствами. У нас Россия, наш важнейший стратегический партнер, Китай. И этим летом стратегическим партнером Центральной Азии у нас стал Узбекистан. Все три страны входят в состав Шанхайской организации сотрудничества, и мы имеем дополнительную площадку, чтобы общаться одновременно с нашими стратегическими партнерами. Плюс там еще много других государств, с которыми в Беларуси нормальные, хорошие отношения и благоприятное экономическое сотрудничество. Мы сегодня рассматриваем Шанхайскую организацию как организацию нового типа, где действительно без принуждения, без выламывания рук, без каких-то там настойчивых рекомендаций политического характера «измените у себя то, измените сё». Нет, там все взаимодействуют, ведут переговоры, там все решения принимаются 100% консенсусом, но не голосованием, а именно путем переговоров и устранения причин, которые могут помешать этому самому консенсусу. Ну и, конечно, экономическая мощь Шанхайской организации сотрудничества, то, что сегодня это там чуть, ну, порядка 40% населения планеты. Это, безусловно, очень большой рынок для Беларуси. Это очень важно войти в этот рынок и получить дополнительные возможности в рамках торговли, в рамках логистических путей. Вот, поэтому как раз наш президент Александр Григорьевич Лукашенко сегодня об этом и говорил. Да? Но никакая торговля, никакая логистика, никакое экономическое взаимодействие невозможно, если не будет мира. Поэтому архитектура безопасности, о которой говорил Александр Лукашенко на саммите в Бишкеке, это, безусловно, номер один. И изначально ШОС как раз создавалась как организация для преодоления вызовов и угроз региональной безопасности, для противодействия терроризму, для противодействия наркотрафику, для противодействия каких-то трансграничных угроз. Сегодня эта линия ШОС продолжается. Но при этом ШОС не военный союз, не военный. Это однозначно, то есть каждое государство государство решает эти вопросы в рамках своих возможностей и компетенций, но поддержку от общих союзников по ШОС все получают. Поэтому вопрос выстраивания именно вот этих новых взаимоотношений, обезопасить границы ШОС, обезопасить это пространство хотя бы вот угроз вот этих вот страшных терроризма.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Ты слушаешь

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Зеленский получил отказ. Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев объяснил, почему Маск не дал Киеву использовать Старлинка для ударов по России.
2: Мы видим, что украинский режим, он фактически сегодня зависит от войны, поэтому лично судьба Зеленского находится на волоске. Если война закончится, то его ждет очень неприятная история. Во-первых, он уже не будет президентом, во-вторых, там возможны различные формы преследования за его деятельность, и как там повернется дальше, никто не может гарантировать. То есть даже страны Запада ему, по сути, гарантий после войны не дают. Поэтому единственная возможность сегодня у него и его ближайшего окружения оставаться живыми, здоровыми и продолжать пополнять еще свои карманы, это продолжение военных действий. С точки зрения фронта, то там мы видим, пусть и медленное, но продвижение войск Российской Федерации. То есть на линии боевого соприкосновения о победе украинцев говорить невозможно. Поэтому они сейчас прибегают к действиям, которые можно квалифицировать как террористические. То есть они сегодня бьют в первую очередь по мирным целям внутри Российской Федерации. И у них сегодня главная задача, как у террористов, это максимально запугать российское население. Ну, а как это сделать? Для этого надо бить в те места, которые не ожидают, что по ним будут бить. Сегодня начинают кошмарить население во внутренних регионах России. Мы видели, что недавно вот Украина прибегла к тактике, а давайте мы будем бить по логистическим складам крупных торговых

0: британцы наносить своими ракетами удары вглубь России. И, конечно, хотелось бы получить для своих дронов вот поддержку от Starlink, поскольку это сеть, которая позволяет преодолевать более успешно радиоэлектронную борьбу, преодолевать систему ПВО и наносить более такие контролируемые удары конкретные точки, получая навигацию при помощи этого Starlink. Мы видим сегодня, что здесь, да, загвоздкой являются не технические возможности, они как раз позволяют это делать, а загвоздкой являются политические возможности. Значит, Белый дом во главе с Трампом, изначально, когда Трамп приходил к власти во свой второй президентский срок, он заявлял, что я буду заканчивать украинский конфликт. Мы сегодня видим, да, конфликт не заканчивается, его США перевели в другую плоскость, они готовы продавать оружие Европе, чтобы Европа потом поставляла это оружие Украине. То есть поддержка тут на самом деле все равно сохраняется. Но чисто политически Белый дом, да, дистанцировался от этого конфликта и прилагает усилия, по крайней мере, в публичном поле, делает заявление по поводу того, что необходимо этот конфликт заканчивать. И мы помним все эти планы Трампа, которые были в духе анкориджа, как говорили, то есть после совместной с речи с Владимиром Путиным выработаны. И мы видим, что как бы то ни было, да, но сегодня Соединенные Штаты добро на более масштабное нападение Украины на Россию не дает. То есть сегодня все-таки тот лидер, который сидит в Белом доме, он заинтересован, ну, как минимум, в меньшем накале этого конфликта, и прорабатываются варианты. Мы видим сейчас разные тут закулисные переговоры. Тут недавно вот директор ЦРУ в Москву прилетал, Рэдклифф. Мы видим, что переговорный трек все равно продолжается, и взаимодействие идет, в том числе и через Беларусь. Посланник по Беларуси президента Трампа Коул к нам периодически ездят и передаются различные сигналы. Мы видим, как общение идет и между нашими лидерами. Президент Александр Григорьевич Лукашенко с Владимиром Владимировичем Путиным встречаются как раз и обмениваются в данном случае не просто информация, а вырабатывают общую стратегию подхода к этому. Ну вот, поэтому да, сегодня технологически возможность ударов есть, политически этой возможности Зеленскому не дают, потому что для нынешней власти, которая находится в Соединенных Штатах Америки, наверное, победа Украины, ну, тут о победе речь не идет, но даже нанесение серьезного ущерба России, оно не входит в их планы, потому что это будет, понятно, озлоблять Российскую Федерацию. Российская Федерация в ответ обладает возможностями нанесения еще более серьезных ударов.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
2: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал, почему важно сохранять и развивать белорусский аграрный сектор.
2: У нас находится под контролем аграрная отрасль, несмотря на то, что многие говорили, зачем, вот давайте вы тут делаете какой-то один товар и потом продавайте его, все остальное купите. Беларусь пошла по другому пути. Мы сегодня обеспечиваем и свою продовольственную безопасность, то есть мы фактически свою страну кормим полностью. Плюс мы продаем на экспорт очень большое количество необходимого продовольствия. Мы видим, что оно востребовано сегодня и в нуждающихся странах, например, африканский континент, один из таких рынков емких для нашего продовольствия. Мы видим, что в странах Юго-Восточной, Центральной Азии, вот недавно приезжали к нам тоже и представители Мьянмы, и президент встречался с индонезийцами, и на Ближнем Востоке. Это все востребовано. Мы эту нишу закрываем. Это очень неплохие деньги. Об этом президент всегда говорил. И, конечно, самое главное, это здесь, чтобы внутри страны мы сработали, чтобы этот урожай был собран, сохранен. Благо, мы сохраняем возможности тоже логистические поставок. Вот та же Украина, да, она тоже торговала зерном, и 20% рынка зернового мирового она держала. И как раз тоже многие страны африканского континента, самые бедные от нее зависят. Но сейчас из-за политической ситуации, из-за обострения в Черном море, из-за того, что Россия громит логистику и порты, и сегодня фактически этот зерновой коридор закрылся, значение белорусского зерна еще больше возрастает. То есть у нас как раз, ну, мы не можем прямо все заменить, да, но какую-то часть экспортных поставок мы можем закрыть. То есть мы таким образом, ну, и спасаем кого-то от голода, скажем прямо. Потому что вот, например, есть такая несчастная страна, Ливан, да, у нее несколько лет назад, даже не по военной вине, а, ну, по сути, там произошла техногенная катастрофа, взорвался корабль со взрывчаткой, и от этого был уничтожен единственный в стране крупнейший элеватор. Сегодня эта страна живет с колес, то, что ей привезут это зерно, и она очень зависела от того же черноморского зерна вот с Украины, которое привозилось из России по Черному морю. Поэтому почему белорусы сегодня не могут заменить и помочь, тем более мы всегда в странах Ближнего Востока проводили вот такую политику поддержки. Вот, поэтому, конечно, очень важно сохранять наш аграрный сектор, развивать его, это тоже будущее, потому что кушать люди будут всегда, какие бы ни были технологии, но питаться надо всем всегда и качественно. И Беларусь может обеспечить как раз и разнообразное, и качественное питание.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: В отношениях Беларуси и Пакистана не существует непреодолимых проблем. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Обсуждены различные направления двустороннего взаимодействия. Интерес с пакистанской стороны был высказан к сотрудничеству с Беларусью в сфере сельского хозяйства и высоких технологий. Речь также шла о подготовке кадров. Было отмечено, что в скором времени группа специалистов из Пакистана приедет в Минск. Глава государства напомнил о договоренности поддерживать хорошие политические отношения и реализовывать экономические проекты.
1: Если откровенно говорить, то с политикой у нас все нормально, у нас добрые политические отношения, хорошие личные отношения. Мы друзья, что тут говорить. Но в прошлом году, по-моему, мы немножко с товарооборотом провалились, процентов на 20%. В августе этого года все-таки в плане порученческом подвижки есть. Специалисты наши получили определенные поручения и задачи. И наши люди, которые у вас бывали, я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным. Проблемы, господин премьер-министр, есть и всегда будут, но нет тех проблем, которые бы мы не смогли с вами преодолеть. Давайте в этом направлении действовать.
0: Вопросы строительства и обеспечения населения арендным жильем сегодня обсудили на совещании в правительстве. Премьер-министр Александр Турчин подтвердил направленность на дальнейшее наращивание объемов строительства арендного жилья, в том числе силами самих предприятий реального сектора экономики. Обсуждены вопросы ведения учета желающих получить такое жилье. Особое внимание уделено обеспечению арендным жильем молодых и востребованных специалистов, молодых семей. При этом поставлена задача ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующего арендного жилья и установления требований к такому жилью для молодых специалистов, позволяющих обеспечить комфортные условия их проживания. Контрольное ведомство Беларуси и Таиланда планирует заключить меморандум о сотрудничестве. Стороны обменялись информацией о деятельности высших органов аудита своих стран. По ряду вопросов выражена заинтересованность в обмене опытом и информацией, в том числе в сфере цифровизации контрольной деятельности. Руководитель высшего органа аудита Таиланда пригласил главу Комитета госконтроля Беларуси Василия Герасимова посетить Бангкок с рабочим визитом для обсуждения взаимодействия и обмена имеющимися практиками контроля. И в завершение выпуска в Минобразование назвали самые популярные специальности в колледжах Беларуси. Как отметили в ведомстве, в этом учебном году наблюдался высокий спрос на рабочие специальности. Это результат кропотливой системной работы учреждений образования и организации заказчиков кадров по профориентации, уведомлению родителей и детей о новых профессиях в лидерах, инженерные, обрабатывающие и строительные технологии, педагогика, здравоохранение, сельское хозяйство и ветеринария. Напомню, на уровень среднего специального образования набрано 38 300 абитуриентов. 15 октября стартует приемная кампания по профилю сельское хозяйство и ветеринария на заочное отделение. И о погоде. Сейчас в Витебске и Гродно плюс 19, в Могилеве и Минске 18 выше нуля, в Бресте плюс 22, в Гомеле 20 выше нуля. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди местами грозы. Лишь в Бресте завтра без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Инженеры придумали устройство, которое превращает смартфон в детектор скрытых камер. Создатели Fitbit выпустили умный браслет. И энтузиаст собрал электровелосипед на солнечных панелях и проехал на нем через Альпы. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Инженеры придумали устройство, которое превращает смартфон в детектор скрытых камер. Сканирование одного предмета занимает считанные секунды. Обычные детекторы работают по простому принципу. Направляешь свет и ищешь яркий блик. Однако их отражают не только линзы, но и стекло, металл и пластик. В итоге приходится гадать, что именно перед тобой. Новое устройство убирает эту неопределенность. Система работает не с бликами, а со сканированием света. Ее крепят к чехлу и используют камеру телефона. Нужно лишь навести ее на подозрение. Зрительный предмет и удерживать, пока светодиоды подсвечивают объект с разных сторон. Линза отражает свет особым образом из-за диафрагмы, сенсора и многослойного стекла. Ее блики меняются при смене угла. У обычных поверхностей такого эффекта нет. Процесс сканирования записывается на видео, которое потом анализирует искусственный интеллект. Он распознает искажения и указывает, где спрятана камера. Создатели Fitbit выпустили умный браслет. Гаджет отслеживает активность, сон и пульс. Встроенный микрофон позволяет голосом фиксировать симптомы, прием лекарств, питание, настроение и напоминания. Браслет оснащен GPS, так что связь с семьей сохраняется даже без телефона. Двойное нажатие на кнопку отправляет срочное уведомление выбранным контактам. Отмечается, что устройство работает без отдельного тарифного плана. Устройство держит заряд до 5 дней, выйдет в золотистом, черном и голубом цветах. Что касается приватности, то запись голоса идет только при удержании основной кнопки. Случайно ничего не запишется. В этом году также появится сопутствующее приложение, которое объединит данные о здоровье и безопасности семьи. Энтузиаст собрал электровелосипед на солнечных панелях и проехал на нем через Альпы. За движение отвечает центральный мотор, а за накопление энергии – две 36-вольтовые батареи. Солнечные панели подключены через контроллер, который преобразует нестабильное напряжение в подходящее для зарядки батареи. Изначально энтузиаст планировал использовать три панели по 100 Вт, но во время испытаний выяснилось, что такая конструкция получается слишком длинной и громоздкой для движения в городе. В итоге мощность солнечной системы пришлось снизить. Полностью загруженный велосипед вместе с туристическим и фотооборудованием весил 61 килограмм. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе, стоит задача его завершить максимум до 5 октября. В продолжении темы урожайность картофеля в Беларуси превышает прошлогодний уровень. Об этом по итогам доклада главе государства сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Аграриям предстоит убрать 22 тысячи гектаров картофеля, что сопоставимо с прошлым сезоном. Как правило, более 60% второго хлеба выращивают крестьянско-фермерские хозяйства. Остальной объем приходится на сельхозорганизации. Урожайность на сегодняшний день идет с увеличением к прошлому году. 370 центнеров с гектара, отметил министр. Глава государства обратил особое внимание на закладку стабфондов. Это уже госзаказ. Его должны выполнить до 15 ноября. Уборка овощей ведется в плановом порядке. Комитет государственного контроля Беларуси и Счетная палата Таджикистана планируют провести семинар по контролю за эффективным использованием сельхозземель. Председатель комитета госконтроля Василий Герасимов провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Таджикистана Джамшедом Каримзадой, где был рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Одно из реализованных мероприятий плана – обмен практиками и опытом по аудиту в лесной сфере. Общественно-политическая акция «Беларусь единая», приуроченная ко Дню народного единства, стартует завтра в Беларуси. Она проводится с 2021 года и ставит целью консолидацию патриотических сил, пропаганду ключевых достижений суверенной Беларуси, открытый разговор по самым актуальным вопросам информационной повестки, в том числе острым, вызывающим особую полемику. Организатором акции традиционно выступило Белорусское общество знания. В этом году в рамках акции «Беларусь единая» под его крылом объединились молодые партийцы и общественники, волонтеры и спортсмены. И о погоде. Сейчас в Витебске и Гродно плюс 19, в Могилеве и Минске 18 выше нуля, в Бресте плюс 22, в Гомеле 20 выше нуля. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди местами грозы. Лишь в Бресте завтра без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
3: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, можно ли в Беларуси заморозить яйцеклетку, насколько действенны онковакцины и какой овощ защищает печень, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси женщины все чаще обращаются к врачам, чтобы заморозить яйцеклетки и отложить рождение ребенка на более поздний возраст. Чаще всего такую возможность рассматривают белоруски, которые хотят сохранить репродуктивное здоровье, но пока не готовы к беременности. Обычно это незамужние женщины старшего репродуктивного возраста, от 35 лет и старше. Храниться яйцеклетки могут 10 лет и больше, если женщина готова оплачивать хранение. Есть и другая группа пациентов. Это женщины, которым заморозка яйцеклеток нужна по медицинским показаниям. В такой ситуации заморозка может дать шанс на беременность в будущем. Стоимость программы в Беларуси в среднем составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Первый пациент, получивший российскую персонифицированную вакцину для терапии меланомы, успешно проходит лечение. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинзбург. Речь идет о препарате «Нео-Онковак», предназначенном для лечения меланомы. Разработка относится к терапевтическим онковакцинам, которые применяются для лечения уже существующего заболевания. К слову, это не единственная разработка в этой области. Ранее российский Минздрав разрешил использовать в клинической практике персонифицированную терапевтическую онковакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Содержащееся в помидорах вещество фитоэн может защищать печень от накопления жира и развития жировой болезни. Исследователи из университета Тафтса изучили фитоэн. Это бесцветный предшественник ликопина, которому обычно приписывают многие полезные свойства помидоров. В течение 6 месяцев мышей кормили рационом с высоким содержанием рафинированных углеводов, способствующим накоплению жира в печени. Часть животных дополнительно получала фитоэн в количестве, сопоставимом примерно с 3-4 средними помидорами в день для человека. У мышей, получавших это вещество, жировая болезнь печени оказалась значительно менее выраженной. Анализ показал, что фитоэн влияет на белки, регулирующие обмен веществ в печени, и помогает клеткам активнее использовать избыточный жир для получения энергии вместо его накопления. Авторы подчеркивают, что помимо помидоров, фитоэн содержится также в моркови, красном перце, арбузе, розовом грейпфруте и абрикосах. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Важной темой доклада президенту также стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции рост ВВП и положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления.
1: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику. Поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать.
0: Беларусь планирует поучаствовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом сегодня во Владивостоке заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. «С дальневосточным регионом у нас неплохие дорожные карты. Фактически все губернаторы, с которыми мы встречаемся в течение последних 2 лет, были в Беларуси, посещали наши предприятия, общались с президентом. После этого были подготовлены протоколы поручений, конкретные инвестиционные проекты. И сегодня проходит фактически сверка часов. Дальний Восток бурно развивается. Огромные ресурсы Россия вкладывает в эту территорию. Создаются большие инфраструктурные проекты, новые отрасли дальневосточной экономики. И наша задача сегодня – поучаствовать в этих мегапроектах, подчеркнул Дмитрий Крутой. Министр обороны Беларуси сегодня вручил госнаграды военнослужащим вооруженных сил. Офицеры удостоены медалей за отличие в воинской службе и за безупречную службу первой степени. Глава оборонного ведомства подчеркнул высокий статус государственных наград и поблагодарил офицеров за безупречную работу. Виктор Хренин отметил, что это не только личный успех каждого военнослужащего. Это результат поддержки семей, которые обеспечивают надежный тыл для защитников Отечества. Столичная госавтоинспекция призывает водителей соблюдать особую осторожность вблизи школ. При движении в жилых зонах, особенно учебных заведений и остановок общественного транспорта, нужно сохранять бдительность, чтобы своевременно среагировать при внезапном появлении детей на проезжей части. Повышенное внимание следует соблюдать при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и во дворах. Кроме того, по 5 сентября в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 7 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 59 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 19, в Бресте и Гомеле 21 градус выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 20. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Бресте завтра без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Инженеры придумали устройство, которое превращает смартфон в детектор скрытых камер. Создатели Fitbit выпустили умный браслет. И энтузиаст собрал электровелосипед на солнечных панелях и проехал на нем через Альпы. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Инженеры придумали устройство, которое превращает смартфон в детектор скрытых камер. Сканирование одного предмета занимает считанные секунды. Обычные детекторы работают по простому принципу. Направляешь свет и ищешь яркий блик. Однако их отражают не только линзы, но и стекло, металл и пластик. В итоге приходится гадать, что именно перед тобой. Новое устройство убирает эту неопределенность. Система работает не с бликами, а со сканированием света. Ее крепят к чехлу и используют камеру телефона. Нужно лишь навести ее на подозрение. Зрительный предмет и удерживать, пока светодиоды подсвечивают объект с разных сторон. Линза отражает свет особым образом из-за диафрагмы, сенсора и многослойного стекла. Ее блики меняются при смене угла. У обычных поверхностей такого эффекта нет. Процесс сканирования записывается на видео, которое потом анализирует искусственный интеллект. Он распознает искажения и указывает, где спрятана камера. Создатели Fitbit выпустили умный браслет. Гаджет отслеживает активность, сон и пульс. Встроенный микрофон позволяет голосом фиксировать симптомы, прием лекарств, питание, настроение и напоминания. Браслет оснащен GPS, так что связь с семьей сохраняется даже без телефона. Двойное нажатие на кнопку отправляет срочное уведомление выбранным контактам. Отмечается, что устройство работает без отдельного тарифного плана. Устройство держит заряд до 5 дней, выйдет в золотистом, черном и голубом цветах. Что касается приватности, то запись голоса идет только при удержании основной кнопки. Случайно ничего не запишется. В этом году также появится сопутствующее приложение, которое объединит данные о здоровье и безопасности семьи. Энтузиаст собрал электровелосипед на солнечных панелях и проехал на нем через Альпы. За движение отвечает центральный мотор, а за накопление энергии – две 36-вольтовые батареи. Солнечные панели подключены через контроллер, который преобразует нестабильное напряжение в подходящее для зарядки батареи. Изначально энтузиаст планировал использовать 3 панели по 100 Вт, но во время испытаний выяснилось, что такая конструкция получается слишком длинной и громоздкой для движения в городе. В итоге мощность солнечной системы пришлось снизить. Полностью загруженный велосипед вместе с туристическим и фотооборудованием весил 61 килограмм. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Число платных парковок в Минске растет. Может появиться второй мобильный комплекс контроля. На трассе М10 открыли мост после капремонта. И фейковые письма счастья. Как не потерять деньги, если пришло вам такое сообщение? Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. С 1 сентября автостоянка, расположенная у дома 19 на улице Ташкентской, начинает работать в платном режиме. Об этом проинформировали парковки столицы. У организации будет уже 8500 парковочных мест. До конца года планируется это число довести до 10 тысяч. В Минске на 4000 парковочных мест предусмотрен один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, поскольку число платных парковок значительно выросло. По мосту через Случ, расположенном на автодороге М10 в Житковичском районе Гомельской области, открыли движение транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе. Капитальный ремонт сооружения начали год назад, 1 сентября 2025-го. Срок строительства составляет 15 месяцев, и основные работы дорожники завершили раньше. Его длина более 160 метров. В рамках капремонта отремонтированы опоры, установлены новое металлическое пролетное строение, перильное и барьерное ограждение. Смонтированы 8 мачт, опор освещения. Устроено новое асфальтобетонное покрытие. Генеральной подрядной организацией на объекте выступает «Мостострой». Строителям еще предстоит завершить работы по окраске металлической части конструкции и железобетонных опор. Одна из достаточно новых мошеннических схем – массовая рассылка уведомлений о якобы имеющейся задолженности по линии ГАИ. На что стоит обратить внимание, чтобы отличить фейковое письмо счастья от настоящего, напомнили в УВД облисполкома. В сообщениях от аферистов предлагается перейти по ссылке и оплатить штраф. При этом используется государственная символика и атрибутика МВД. Сайт, на который попадает пользователь, внешне схож с официальным ресурсом министерства. Ни в коем случае не стоит переходить по предложенным незнакомцами ссылкам и вводить личные данные или реквизиты банковских карт и счетов. МВД Беларуси не использует мессенджеры для уведомления о штрафах и не рассылает сторонние платежные ссылки. Проверка наличия штрафа по линии ГАИ осуществляется только через личный кабинет на сайте МВД в системе ЕРИП или непосредственно в подразделениях ГАИ. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. We would...

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия.
8: Прошлая неделя прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнуты правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их, поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкая, перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
7: Продолжение темы. Еще один доклад сегодня заслушал глава государства, председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Александру Лукашенко было детально доложено о проведении полевых работ в северном регионе, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Уборочная в Витебской области вышла на финишную прямую. Как заверил руководитель региона, при хороших погодных условиях оставшаяся часть урожая может быть убрана в течение 2 дней. Вклад Витебского области в общий каравай перешагнул отметку в 900 тысяч тонн. Отдельно глава государства поинтересовался состоянием промышленности, в том числе переработкой мясо-молочной продукции. В Минобласполкоме сегодня обсудили эффективные методы работы с пустующими домами на селе. Масштабный семинар, организованный Советом Республики, собрал более 150 депутатов местных советов со всего центрального региона. Главный акцент на реализации 116-го указа президента. Пустующие дома в деревнях – это не просто эстетическая проблема, но и неиспользуемый экономический потенциал. Главная задача местных органов власти на местах – оперативно найти собственника, а если это невозможно, вернуть землю в хозяйственный оборот или передать строение новым владельцам. За 5 месяцев этого года в хозяйственный оборот по стране вовлечено более 2600 пустующих домов. Еще 2000 строений было снесено. Аграриям предоставили около 500 гектаров дополнительной площади. Выставка китайских товаров и услуг впервые пройдет в Белэкспо с 9 по 11 сентября. Ожидается, что в работе примут участие более 100 предприятий 2 стран. В центре внимания промышленная кооперация, оборудование, технологии, деловые контакты и новые возможности для совместных проектов. В день открытия состоится белорусско-китайский форум торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества «Промышленность во главе, соединяя Евразию». Презентации компаний и встречи с китайскими региональными делегациями пройдут 10 сентября. Заключительный день будет посвящен посещению индустриального парка «Великий камень». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 7 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 59 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 19, в Бресте и Гомеле 21 градус, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 20. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22. В Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Бресте завтра без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба.

та Альфа-Радіо. Хіти на кожен день.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Пятая годовщина Дня народного единства. Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко высказался о гражданском обществе и исторической памяти белорусов.
2: 20-й год был прививкой. Многие, я уверен, общаюсь с людьми, увидели по опыту Украины, что могло бы быть с нашей страной. Пятая годовщина Дня народного единства. Мы наконец-таки начали говорить о том, что был этноцид на территории Белоруссии наших белорусов. В советское время этого смущались, потому что был Варшавский договор, ну и поляки были вроде бы как свои и родные, и никто о хаты неправду не говорил, чтобы не было в Советском Союзе никакого раздрая. Я вижу, что пятая годовщина этого праздника уже на самом деле консолидирует людей вокруг президента, и сформировано наше гражданское общество уже в полной мере. И опять-таки мы возвращаемся к нашим корням, мы знаем, откуда мы, для чего мы и как мы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко объяснил, почему Евросоюз не соглашается ускорить выплату транша Владимиру Зеленскому.
2: Понятно, что все деньги идут на войну. Сейчас этих денег, мы уже предполагаем и знаем по предыдущим траншам, оседает на карманах офиса в Украине. Поэтому люди зарабатывают деньги. Я это смотрю просто с точки зрения того, что мне так кажется, что все-таки шантаж больше происходит со стороны агрессивного Киева в отношении Европы. И Европа сама себя загнала в угол тем, что, вы, конечно, извините меня за такое сравнение, воспитала такого агрессивного зверя, который сейчас может просто кинуться на Европу. Вот и вся ситуация. И им уже ничего не остается, как просто кормить и подкармливать этот режим, дабы эти террористические группы, я так это назову, не пришли в Европу и не начали творить там, скажем так, ужасные вещи. Вот и вся ситуация. Поэтому полагаю, что Европа в конечном итоге все равно выделит все эти транши. Вето с Венгрии уже сняты, поэтому, и не только с нее, поэтому, я так думаю, это просто дело времени. Вот и вся ситуация. Ну, Европа сделала, и США, англосаксы сделали ставку на агрессию, на такое поведение, воспитали террористический режим. Ну, сейчас будет пожинать плоды. К сожалению, это возле наших границ, это возле нашего дома. Мы должны очень внимательно за этим смотреть, очень аккуратно на это все реагировать, быть готовым к любым развитиям событий. Надо просто, извините, я скажу банальщину, нормально работать и не реагировать на провокации. А то, что происходит на Украине, к сожалению, это не сегодняшнее, не вчерашнее. Это задолго было сделано тем же Западом.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко высказался о том, как Беларусь задает практическую повестку в ШОС и предлагает дорожную карту многополярного мира.
2: Мы участвуем во всех объединениях, где считается с Беларусью и где прежде всего прислушиваются к Беларуси. Ну, конечно же, большая заслуга в этом нашего президента, который открывает Беларусь для других стран и который открывает другие страны для нас, для белорусов. Прежде всего, это экономика, торговые связи, ну и, конечно же, политика и новый миропорядок. Наша страна находится под санкциями, некоторые наши предприятия находятся под санкциями порядка 30 лет. Естественно, мы вынуждены искать рынки сбыта, мы вынуждены искать друзей. И наш президент всегда придерживался политики многополярного мира. Для того, чтобы не было какого-то одного гегемона, которому позволительно все. На этом заседании ШОС как раз-таки упоминалась Организация Объединенных Наций. Лидер ее был приглашен. И, если честно, на самом деле было сказано, знаете, таким простым языком, что не хотелось бы, чтобы ШОС превратилась в ООН. Извините за такое слово, наверное, декоративная организация. Может быть, даже я грубо сказал, но на самом деле так. Я давно считаю, после бомбежек Югославии, после бомбежек Ирака, а сейчас после бомбежек Ирана, что на самом деле он не выполняет тех функций, Совет Безопасности, прежде всего он, которые были возложены на эту организацию после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, когда создавалась эта организация, и она должна была быть неким гарантом стабильности во всем мире, чтобы не было развязывания войн и прочее. Ну, а на сегодняшний момент ООН, мягко говоря, с этими функциями не справляется. Поэтому наша страна участвует в ШОС, наша страна участвует в БРИКС, наша страна участвует в многих еще объединениях, и президент одним из своих тезисов и сказал, что должна быть интеграция интеграций для того, чтобы на самом деле был многополярный мир, который в конечном итоге приведет к тому, чтобы был, ну, не побоюсь этого слова, мир на планете, и не было никаких вот таких вот войн, которые вот захватывают другие государства. На что бы я бы хотел обратить внимание, это наш президент, как всегда, подошел, знаете, с такой практической точки зрения, ну, не то, что совсем там уже критикуя там ШОС, а просто сориентировал своих коллег, и я бы так сказал, нарезал бы задачи. Потому что ну, на самом деле, в ШОС состоят такие мощные ядерные мировые державы. Это Китай, Россия и Индия. И на самом деле, организации ШОС надо быть более сплоченным и, как говорится, защищать своих членов. Я бы так сказал. Ну, потому что есть разрозненность в некоторых позициях. Ну, вот и президент на практике сразу приводил примеры, как можно, скажем так, по всем тезисам выступить единым фронтом. По безопасности, опять-таки, пригласил всех присутствовать у нас на конференции, которая будет в Минске. Опять создать какой-то единый информационный центр. С точки зрения экономики, это банк развития и расчеты в национальных валютах, и не стесняться этого. В гуманитарной сфере это опять-таки наука, опять-таки на базе Беларуси он предложил белорусского взаимодействия вместе с Китайской Народной Республикой. То есть, в принципе, кроме критики, такой мягкой, я бы так сказал.
3: Факты, да.
2: Да, еще факт. И предложена, ну, скажем так, дорожная карта по реализации всех этих тезисов. Поэтому такая вот практика ориентировать нашего президента отличает от большинства лидеров других стран. Ну, то, что мы увидели в прессе, то, что показали наши корреспонденты, в первую очередь, это, конечно, экономика. Наш президент всегда нам говорит, что дайте мне экономику, за остальное вы, пожалуйста, не беспокойтесь. То есть президент везде, будто это Африка, будто это Южно-Восточная Азия, везде предлагает наши компетенции для того, чтобы мы расширяли свой внешний товарооборот. Ну, я так полагаю, что очень хорошая и интересная тема с Лаосом по разработке рудников золотом. А вот очень классно тема с Западной Африкой по фосфорным удобрениям. То есть, в принципе, мы видим, что компетенция Беларуси в этих странах, которые избавились от, опять-таки, гегемонов, я про колонии, у них сейчас востребованы компетенции, которые есть в Беларуси. Ну, а для нас с вами, для белорусов, это положительное внешнее сальдо товарооборота, это всегда хорошо влияет на нашу экономику и на тот комфорт, на то, что происходит у нас в стране для наших граждан.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, среда, 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Задачи по итогам переговоров в Москве, ситуация в экономике и ход уборочной кампании. Александр Лукашенко заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и продовольствия и председателей трех облсполкомов. Глава администрации президента Дмитрий Крутой принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Вопросы строительства и обеспечения населения арендным жильем обсудили на совещании в правительстве. Увеличение поставок товаров, сотрудничество в здравоохранении обсудили вице-премьер Юрий Шулейко и посол Грузии в Беларуси.
0: Что происходит?
4: Александр Лукашенко заслушал доклады главы правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия и председателей Могилевского, Витебского и Гомельского облсполкомов. По итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России глава государства дал актуальные поручения правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. Важной темой доклада премьер-министра президента стала ситуация в экономике. Александр Турчина отметил как позитивные тенденции рост ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности, в машиностроении и шагах по исправлению ситуации.
5: Прошлая неделя прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнуты правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкой, перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, в целом, я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
4: Александр Турчин отметил позитивные тенденции в экономике.
5: И рост ВВП за 7 месяцев, мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику. Но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйственных, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности. Но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же говоря, с осторожным оптимизмом смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
4: Промышленность под постоянным контролем по итогам 7 месяцев вышла в плюс, отметил глава правительства.
5: Как и в целом в экономике, ситуация в промышленности, она тоже неоднородна. Поэтому есть целый ряд отраслей промышленности, которые достаточно успешно работают в непростых условиях. Но, безусловно, и, наверное, прежде всего, это машиностроительная отрасль, которая сегодня испытывает проблемы. Проблемы в силу, наверное, и объективных, и субъективных причин. Ситуация непростая. На некоторых предприятиях она достаточно сложная, но мы фактически вот в ежедневном режиме помогаем нашим предприятиям, где-то подставляя плечо, но условия нашей поддержки – это, знаете, взаимное. Взаимное с точки зрения того, что предприятие должно нам доказать, что все меры, которые можно предпринять им самим, в том числе и существенная оптимизация затрат и снижение себестоимости допускаемой продукции, ими предпринят. Поэтому только в том случае мы где-то идем навстречу, помогая в тех или иных вопросах. Ситуация непростая, но, тем не менее, по итогам 7 месяцев промышленность вышла, пусть небольшой, но плюс. И мы видим, что эта тенденция будет дальше продолжаться, но тут у нас никакой абсолютно самоуспокоенности нет, потому что, еще раз говорю, мы видим по целому ряду предприятий, но есть проблемы, которые нам необходимо решать. Поэтому промышленность важнейшая, одна из важнейших отраслей нашей экономики. Она находится под нашим постоянным контролем. Мы видим те проблемы, которые нам надо решать, и стараемся это делать. Поэтому, еще раз, наверное, завершая, ситуация в экономике таким, можно сказать, штампом сложная, но управляемая. Поэтому мы видим, куда идти, что нам надо делать. Поэтому я думаю, что все перспективы успешно закончить текущий год у нас есть.
3: Точка отсчета.
4: Прошедшая неделя в графике Александра Лукашенко была насыщена белорусско-российской повесткой. В пятницу и субботу переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным и встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным. А в начале недели в Минске глава государства принимал первого вице-премьера российского правительства Дениса Мантурова и губернатора Архангельской области Александра Цибульского. Президент также наградил Михаила Мишустина и Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Самое важное событие прошлой недели – рабочий визит президента в Россию, где состоялись встречи сначала с председателем правительства Михаилом Мишустиным, а затем с российским лидером Владимиром Путиным. Можно сказать, что одни переговоры органично дополняли другие. Александр Лукашенко на встрече со своим коллегой в подмосковной резиденции Ново-Огарёво даже отметил, что непосредственно президентом после содержательного обсуждения широкого круга вопросов с Михаилом Мишустиным осталось меньше работы. В товарообороте Беларуси и России в текущем году заметно прибавляют даже к рекордному уровню прошлого года, как минимум на 12%. Что касается текущих вопросов, все договоренности свято выполняются, добавил белорусский лидер. Говоря о регулярности белорусско-российских контактов, в том числе на высшем уровне, Александр Лукашенко объяснил это не только желанием лидеров двух стран. Динамика международных отношений такова, что она в том числе подталкивает к обсуждению возникающих проблем. Глава государства выразил уверенность, что все трудности будут преодолены.
3: Это важно.
4: Сегодня же Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севиозимых и закладки продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 100 000 тонн зерна с учетом рапса. Под урожай будущего года предстоит посеять посадить озимые, зерновые на площади 1,5 миллиона гектаров, а также более 450 тысяч гектаров озимого рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе, стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Александр Лукашенко особо обратил внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу. Глава государства интересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок.
3: Факты на стол.
4: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник детально доложил главе государства о проведении полевых работ в Северном регионе, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Уборочная в Витебской области вышла на финишную прямую. Как заверил руководитель региона, при хороших погодных условиях оставшаяся часть урожая может быть убрана в течение 2 дней. Вклад Витебской области в общий каравай перешагнул отметку в 900 тысяч тонн. Отдельно глава государства поинтересовался состоянием промышленности, в том числе и переработкой мясомолочной продукции. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства региона. Один из примеров – Оршанский мясокомбинат, который был передан агрокомбинату Дзержинский. На этом предприятии решено увеличить объемы производства, что, в свою очередь, потребует дальнейшего развития сырьевой базы. Еще одной темой доклада стала кадровая работа в Витебской области. Особый акцент в данном направлении сделан на привлечении и закреплении на рабочих местах молодых специалистов. Для их поддержки разработана специальная программа, которая включает не только дополнительные выплаты, но и обеспечение жильем. Кроме того, приглашение граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятие Витебской области показывает эффективность. Как отметил Александр Рогожник, в хозяйствах региона, где трудятся узбекские специалисты, о них отзываются положительно. Основными темами доклада президенту председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. Одновременно уборка овощей и кукурузы на силос. В целом работы в полях выполняются в срок, аграрии обеспечены всем необходимым. Александр Лукашенко интересовался, как выполняются его поручения по развитию отдельных территорий области. Так, опыт развития экономической и производственной базы Шкловского района призван стать образцом для других регионов. Что касается соседнего Дрибинского района, президент недавно концептуально поддержал предложение о его укрупнении и развитии инфраструктуры и АПК. Теперь это предстоит реализовать на практике. Детально обсуждены и кадровые вопросы, предложения облсполкома по назначению руководителей на местах. Основными темами доклада президенту председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Главе государства доложено об окончании уборки зерновых и зернобобовых, рапса. Урожай полностью собран. Повышенное внимание уделяется и заготовке травяных кормов, в том числе выполнению поручения президента о получении дополнительных объемов на пойменных лугах. В регионе приступили к севу озимого клина. Сельхозпредприятия в достаточном объеме обеспечены качественными семенами и топливом. Александр Лукашенко обратил внимание на важность поддержания дисциплины, без чего невозможно достичь хорошего результата ни в одной сфере. Иван Крупко доложил, что в развитии поручения президента по направлению на военные сборы нерадивых работников были созданы специальные комиссии. Люди отобраны и направлены в армейские ряды. Эта практика себя зарекомендовала с положительной стороны. Призванные серьезно подтянули дисциплину. Еще одной темой доклада стало развитие сотрудничества Гомельской области с регионами Узбекистана. Отмечается хорошая динамика роста товарооборота. При этом стоит задача сконцентрироваться не только на торговле, но и на реализации совместных проектов, инвестиционном взаимодействии. Уже есть конкретные планы по такой совместной работе в сфере АПК.
3: Мнение эксперта.
4: Аграрные отрасли в Беларуси находятся под надежным контролем государства и играют важную роль не только в обеспечении продовольственной безопасности страны, но и в укреплении ее экспортных позиций. Таким мнением поделился политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев.
6: У нас находится под контролем аграрная отрасль, несмотря на то, что многие говорили, зачем, давайте вы тут делаете какой-то один товар и потом продавайте его, все остальное купите, Беларусь пошла по-другому пути. Мы сегодня обеспечиваем и свою продовольственную безопасность, то есть мы фактически свою страну кормим полностью. Плюс мы продаем на экспорт очень большое количество необходимого продовольствия. Мы видим, что оно востребовано сегодня и в нуждающихся странах. Например, африканский континент – один из таких рынков емких для нашего продовольствия. Мы видим, что в странах Юго-Восточной, Центральной Азии, вот недавно приезжали к нам тоже и представители Мьянмы, и президент встречался с индонезийцами, и на Ближнем Востоке. Это все востребовано. Мы эту нишу закрываем. Это очень неплохие деньги. Об этом президент всегда говорил. И, конечно, самое главное, это здесь, чтобы внутри страны мы сработали, чтобы этот урожай был собран, сохранен. Благо, мы сохраняем возможности тоже логистические поставок. Вот та же Украина, да, она тоже торговала зерном, и 20% рынка зернового мирового она держала. И как раз тоже многие страны африканского континента, самые бедные от нее зависели. Но сейчас из-за политической ситуации, из-за обострения в Черном море, из-за того, что Россия громит логистику и порты, и сегодня фактически этот зерновой коридор закрылся, значение белорусского зерна еще больше возрастает. То есть у нас как раз, ну, мы не можем прямо все заменить, да, но какую-то часть экспортных поставок мы можем закрыть. То есть мы таким образом, ну, и спасаем кого-то от голода, скажем прямо.
4: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса.
1: На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
0: В продолжении темы уборочная кампания в Витебской области также подходит к финишу. Об этом главе государства доложил председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник. Президенту детально доложено о проведении полевых работ в северном регионе, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Как заверил руководитель региона, при хороших погодных условиях оставшаяся часть урожая может быть убрана в течение 2 дней.
2: Мы сегодня подходим уже к финишу. На сегодня намолочено 950 тысяч тонн. Это чуть больше 95%. Урожайность на уровне прошлого года. Приближаемся к 1 миллиону тонн. Мы идем с хорошим очень темпом к уровню прошлого года по уборке. Но нам необходимо еще буквально 2 погожих дня с тем, чтобы мы могли эту работу завершить. К сожалению, последние дни погода в Витебской области не радует. Идут проливные дожди. Но мы в любом случае этот вопрос решим.
0: Проверка боеготовности по поручению президента проходит в одной из бригад внутренних войск. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович в соответствии с замыслом президента вручил министру внутренних дел Ивану Кубракову распоряжение о приведении в боевую готовность в соответствии с предназначением 7-й отдельной специализированной милицейской бригады внутренних войск МВД. Александр Вольфович подчеркнул, что упор будет сделан на вопросы боевой и мобилизационной готовности внутренних войск МВД, в том числе от мобилизования и до комплектования до штатов военного времени. И в завершении выпуска Международный форум экономического сотрудничества соберет в Минске около 250 участников. Форум стартует 11 сентября и станет ключевым деловым событием празднования 959-летия города. Программа включает пленарное заседание и тематические дискуссии, а также B2B-переговоры. На площадке Минский городской технопарк участники форума смогут обсудить вопросы цифровизации бизнес-процессов и изучить технологический потенциал технопарка, а также актуальные разработки его резидентов. Форум представит возможности для установления долгосрочных и взаимовыгодных деловых связей с представителями бизнеса как ближнего, так и дальнего зарубежья. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 7 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 59 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 21, в Витебске и Минске 18 выше нуля, в Гродно и Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса тепла. Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди местами, возможны грозы. Лишь в Бресте завтра без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: 17 сентября 1939 года. Дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Задачи по итогам больших командировок, ситуация в экономике, ход уборочной и полевых работ. Президент Александр Лукашенко заслушал ряд докладов. Главы правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия, а также трех председателей облисполкомов – Могилевского, Витебского и Гомельского. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. По итогам доклада президенту премьер-министр Александр Турчин ответил на вопросы журналистов.
2: Президентом были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то финализации тех договоренностей, закрепления их и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкая, перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. Поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
1: Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции, рост ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности, в машиностроении, и шагах по исправлению ситуации. Глава Минсельхозпрода доложил президенту о завершении уборки зерна, севиозимых и закладки продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Юрий Горлов отметил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей.
3: Сегодня в ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим.
1: Севиозимых сейчас в активной фазе. Стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Кроме того, аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу. Глава государства интересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок.
3: Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы. Сев уже начался зерновых культур всеми областями, начали сеять озимую пшеницу. Сейчас приступаем к севу озимого ячменя. принципе, эти культуры мы 20 сентября завершим сев. Также параллельно мы приступаем к севу озимой ржи, озимой тритикали. В принципе, это вот тот набор зерновых культур, которые мы должны посеять в сентябре месяце. Как говорят, осенью работ в осень. Поэтому, конечно, сентябрь месяц для аграриев, он такой один из самых напряженных. Поэтому мы не только должны завершить вот до конца уборку начатую, посеять зерновые культуры, но и убрать еще овощи, ряд технических культур, которые сегодня активно убираем на полях. Мы также приступили к копке сахарной свеклы. Эта работа ведется. Также мы уже практически около 7% выкопали картофеля. У нас площади 22 тысячи гектаров. Это уровень прошлого года. Урожайность сегодня картофеля, по крайней мере, на сегодняшний день идет с увеличением прошлого года. 370 центнеров за гектар мы пока имеем картофеля. Приступили к копке овощей, к уборке овощей. Поэтому вот в ближайшее время глава государства обратил внимание особо на закладку в стабфонды, так мы называем сегодня стабфонды. Еще привычно нам, но это уже госзаказ, поэтому госзаказ мы должны выполнить до 15 ноября. Поэтому абсолютно нет никаких оснований не выполнить данное поручение и не обеспечить страну всем как так называемым борщевым набором, о котором мы привыкли говорить. Ну, по крайней мере, исходя из того анализа текущего года, мы видим, что на прилавках наших магазинов все эти овощи, они имеются у нас в наличии. Поэтому все работы ведутся планово. Конечно, время напряженное, как уже было сказано. И, соответственно, каждый должен выполнять свою работу с ответственностью.
1: Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник детально доложил главе государства о проведении полевых работ в Северном регионе, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами.
4: Мы сегодня подходим уже к финишу. На сегодня намолочено 950 тысяч тонн. Это чуть больше 95%. Урожайность на уровне прошлого года, приближаемся к миллиону тонн. Мы идем с хорошим очень темпом к уровню прошлого года по уборке. Но нам необходимо еще буквально 2 погожих дня с тем, чтобы мы могли эту работу завершить. К сожалению, последние дни погода Витебской области не радует. Идут проливные дожди. Но мы в любом случае этот вопрос решим. Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Ашанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное в масштабе страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 30-го года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
1: Основными темами доклада председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. Одновременно уборка овощей и кукурузы на силос. В целом работы в полях выполняются в срок. Аграрии обеспечены всем необходимым. Александр Лукашенко интересовался, как выполняются его поручения по развитию отдельных территорий области. Так, опыт развития экономической и производственной базы Шкловского района призван стать образцом для других регионов. Что касается соседнего Дрибинского района, президент недавно концептуально поддержал предложение о его укрупнении, развитии инфраструктуры и АПК. Теперь это предстоит реализовать на практике.
5: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородический, Любеничий, городец Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную фирму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма, племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойному содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПНК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Главными темами доклада председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Главе государства доложено об окончании уборки зерновых и зернобобовых, рапса. Урожай полностью собран, валовой объем составил 1 090 000 тонн. С учетом предстоящей уборки кукурузы на зерно, аграрии Гомельской области рассчитывают получить около 1,5 миллиона тонн. Как доложил Иван Крупко, вместе с заготовкой кукурузы на силос это позволит в полном объеме обеспечить потребности в животноводстве и птицеводстве. Повышенное внимание уделяется и заготовке травяных кормов, в том числе выполнению поручения президента о получении дополнительных объемов на пойменных лугах. В регионе приступили к севу озимого клина, сельхозпредприятия в достаточном объеме обеспечены качественными семенами и топливом. Александр Лукашенко обратил внимание на важность поддержания дисциплины, без чего невозможно достичь хорошего результата ни в одной сфере.
6: Сегодня в самом докладе президент неоднократно говорил, что дисциплина дает эффективность в любом направлении работы, будь то сельское хозяйство, другие направления. Без дисциплины ничего не может быть технологической, четкой. Поэтому, если говорить о целом, вы видите, предыдущий доклад, он тоже эту тему не обошел, потому что президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дает возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников-руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей. Ну, а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже становятся определенное время руководителями.
1: Также Иван Крупко доложил, что в развитии поручения президента по направлению на военные сборы нерадивых работников были созданы специальные комиссии. Люди отобраны и направлены в армейские ряды. Эта практика себя зарекомендовала с положительной стороны. Призванные серьезно подтянули дисциплину.
6: Что касается слов «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них, когда хочешь, тогда может быть выходной, иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение, сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь? Когда общаются военные специалисты, общаются и гражданские специалисты, на мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности многих же детей есть, к детям. Ну и, в принципе, вообще ответственности к жизни и в целом стране. Я думаю, таких людей будет намного меньше, и люди будут понимать, что действительно сегодня есть возможность заработать и заработать достойно, чтобы жила семья в достатке, нормально трудиться и чтобы расцветала наша страна.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке стал важным событием не только для стран-участниц. За встречей глав государств, членов и партнеров ШОС следили и на Западе. Причем западная пресса увидела в саммите не просто площадку для обсуждения вопросов безопасности, экономики и регионального сотрудничества, а своеобразный тест на способность незападных государств выстраивать собственную архитектуру международных отношений. Одни СМИ назвали ШОС потенциальным противовесом США, другие обратили внимание на демонстрацию единства России и Китая, а третьи – на противоречия между самими участниками организации. Пожалуй, наиболее показательно саммит описало американское агентство Associated Press. Уже в заголовке материала ШОС была представлена как организация, нацеленная на противодействие глобальному влиянию США. В другом варианте заголовка формулировка еще более прямолинейна. Лидеры Китая, России и Индии входят в число глав государств, встречающихся, чтобы противостоять влиянию США. Есть еще одна причина, почему Бишкек оказался в западной новостной повестке. Саммит проходил на фоне резко обострившегося конфликта между США и Ираном, поэтому выступления иранского президента автоматически стали международной новостью. Рейтер вынес в отдельный материал заявление Масуда Пезешкиана о готовности Тегерана вернуться к договоренностям с США. Немецкое издание Deutsche Welle также посвятило этому отдельный материал. То есть для западной аудитории саммит в Бишкеке оказался еще и своего рода площадкой непрямого диалога между Ираном и США. Немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что в Кыргызстане незападный мир репетирует восстание против старого порядка. Таким образом, западная пресса увидела в юбилейном саммите ШОС не просто очередную встречу в рамках международной организации, а отражение более масштабных изменений в мировой политике. При этом сам факт присутствия в Бишкеке лидеров ведущих незападных держав и растущий интерес других государств к взаимодействию с ШОС журналисты рассматривают как свидетельство того, что прежняя модель международных отношений уже меняется. От декларативных моментов пора переходить к конкретике, которая будет реально останавливать угрозы и вызовы с точки зрения безопасности. Об этом в интервью Белта заявил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко, комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко на саммите ШОС о необходимости формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.
7: Сегодня пришло время изменять вообще подходы к реагированию на те вызовы и угрозы, которые сегодня проявляются с точки зрения действий Запада или, как говорит президент, сильных мира всего. Да? Здесь речь идет о том, что от декларативных каких-то моментов пора переходить к конкретике, которая будет реально останавливать эти угрозы и вызовы с точки зрения безопасности, особенно для тех моментов, которые связаны с перспективой организации и ее участников. Поэтому вот эти все направления, центры, это не просто там какие-то элементы, которые будут что-то анализировать или подбирать. Здесь речь идет о том, что должна быть единая политика безопасности. Она должна обеспечивать не только какие-то вопросы военной тематики, но и интеллектуальные, гуманитарные, социальные, экономические, финансовые. То есть здесь встает вопрос о целом комплексе решаемых задач. И каждый участник ШОС должен понимать о том, что нельзя будет как-то отдельно просуществовать в этом плане. Именно общие подходы, общие взгляды станут основой тому, как мы будем действовать, как мы будем оценивать и как мы будем понимать то, что творится вокруг нас, против нас. И в данном случае искать вместе решение.
1: Эксперт также обратил внимание на масштабы ШОС.
7: Если разобраться, то 40% населения — это, по-моему, более 30 миллионов там, квадратных километров. Это экономика более почти четверть, наверное, да, на мировой экономике. Поэтому здесь надо исходить, что мы уже не просто какой-то юг. Да? Это речь идет о большинстве. Тем более, посмотрите, сколько участников, которые наблюдатели, партнеры, это колоссальные цифры. И это говорит о том, что мир стремится не просто к многополярности, а к определенному взаимоуважению, равноправию позиций, к тому, что каждый народ, каждая страна имеет право на свои суверенные позиции. И никто не имеет права добиваться каких-то превосходств за счет снижения параметров других стран. И это как раз является связующим и притягивающим к организации новых участников.
1: Президент Беларуси направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту страны То Ламу по случаю Дня независимости. В послании Александр Лукашенко отметил исторический путь суверенного Вьетнама, который стал фундаментом единства народа и партии и позволил сформировать сильное и сплоченное государство. Особое внимание глава государства уделил развитию двусторонних отношений Минска и Ханоя, ценности стратегического партнерства наших стран, а также высказал намерение белорусской стороны наращивать взаимодействие с Вьетнамом за счет новых проектов и инициатив. Президент отметил, что надеется в скором времени обсудить с Туламом приоритетные вопросы белорусско-вьетнамской повестки дня, которые очертят главное направление взаимодействия двух стран на ближайшую перспективу. Основой для совместной практической работы должна быть дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом. Беларусь планирует участвовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава администрации президента. Дмитрий Крутой в эти дни работает во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Это ведущая площадка для расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развития экономики Дальнего Востока. Сегодня эта территория определена Россией одним из главных приоритетов. Здесь создаются большие инфраструктурные проекты, формируются новые отрасли. Предпринимается все, чтобы остановить отток населения и укрепить потенциал региона во многих сферах. Беларусь в силах в этом помочь поставками продовольствия, а также техники БелАЗ, МАЗ и МТЗ, открытием мультибрендовых центров. Беларусь готова предложить свои наработки по части производства беспилотников, настроена активно взаимодействовать и в IT-секторе.
8: Здесь обкатываются многие решения, которых нет в Центральной России, в Западной России. Вот. И вот умные города. Это вызвано очень тоже простым обстоятельством. Большая территория, 40% территории России занимает Дальний Восток, и очень низкая плотность населения. И для того, чтобы заниматься мониторингом пожарной обстановки, конечно, нужны беспилотники. Они здесь развиваются хорошо, развиваются успешно. Им интересен наш опыт. И в плане развития вот систем умного города, цифровых систем и систем беспилотных. У нас есть соответствующие тоже компании, компетенции. И вот с рядом губернаторов мы вот эти, может быть, пока локальные истории тоже будем, я думаю, успешно продвигаться.
1: Главная тема 11-го Восточного экономического форума – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Мероприятие собрало более 5000 участников из 70 стран.
0: Картина дня.
1: В Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко началась масштабная проверка боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск, дислоцирующейся в Витебске. Соответствующее распоряжение главы государства руководитель Госсекретариата Совета Безопасности Александр Вольфович лично вручил министру внутренних дел Ивану Кубракову. Данное мероприятие организовано в рамках масштабной ревизии всех органов системы обеспечения национальной безопасности. Главная задача инспекции – детально протестировать всю сквозную цепочку управления от передачи приказов министрам до практических действий командира соединения. Особый упор проверяющие сделают на мобилизационную готовность подразделений и их способность оперативно доукомплектоваться до штатов военного времени. Также будет жестко оцениваться то, насколько качественно во внутренних войсках внедрен и адаптирован современный боевой опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции. Согласно сценарию, Витебской бригаде предстоит отработать задачи по охране общественного порядка в условиях резкой дестабилизации внутренней

0: Оно не отвечало современным стандартам организации процесса и условиям труда, его признали аварийным. В новой постройке – просторные залы, современные аудио-видеосистемы. Суд для города – это еще и правовой центр, где каждый житель может оперативно получить квалифицированную помощь.
1: Мы меняем оценку доказательств по экономическим делам, в ряде случаев по гражданским делам, с той точки зрения, чтобы максимально защищать наши субъекты хозяйства. И уже благодаря вот этим новым подходам только в текущем году больше 25 миллионов рублей, реальных рублей, осталось на счетах или в хозяйственном обороте только у наших сельхозпроизводителей. Если брать другие сегменты экономики, мы тесно взаимодействуем с нашими коллегами в других странах, в том числе Российской Федерации, 165 судов. В ближайшие, я думаю, лет 5-7, основная такая специальная работа, обеспечить современные цифровые технологии во всех судах нашей республики, завязать эту единую систему для того, чтобы отслеживать процесс.
0: За последние годы более 6 зданий судов приведено в порядок, в том числе построены новые. В ближайших планах реконструкция еще как минимум 17 таких объектов. Костюковичи готовятся принять День белорусской письменности. Программу главного книжного праздника подготовили насыщенную. Тематические встречи с писателями, фестиваль книги и прессы, а главное – колорит Костюковичей. Место выбрали не случайно. Город подарил целую плеяду ярких имен. Аркадий Кулешов, Иван Чегринов, Василий Хомченко, Алексей Русецкий и Олесь Письменков. Край с богатым историческим и творческим наследием. Чем праздник этого года удивит гостей, рассказала начальнику Управление издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Олеся Игнатова.
2: В этом году у нас есть изюминка. Под одной крышей будет объединены порядка 200 экспонатов. Это будут старопечатные издания, рукописи, факсимиле, общими усилиями музеев и библиотек страны были собраны эти экспонаты. Это будут представлены также кабинет писателя, который объединит какие-то редкие фотографии архивные наших писателей, классиков, уроженцев Костюковичей.
0: Важность проведения такого праздника книги и литературы отметил председатель Минского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» Леонид Кривонос.
3: День белорусской письменности – это важное культурное событие в общественной жизни нашей страны, и не только нашей страны. Потому что мы говорим о том, что белорусская литература есть, была и будет. Бумажная книга была, есть и останется как основной носитель художественной литературы.
0: Центральная тема праздника – белорусская женщина, ее образ в классике и современной литературе. Пройдет День письменности 5 и 6 сентября. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с мест».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
5: Что?
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Бресте завтра без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Задачи по итогам переговоров в Москве, ситуация в экономике и ход уборочной кампании. Александр Лукашенко заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и продовольствия и председателей трех облсполкомов. Глава администрации президента Дмитрий Крутой принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Вопросы строительства и обеспечения населения арендным жильем обсудили на совещании в правительстве. Увеличение поставок товаров, сотрудничество в здравоохранении обсудили вице-премьер Юрий Шулейко и посол Грузии в Беларуси.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко заслушал доклады главы правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия и председателей Могилевского, Витебского и Гомельского облсполкомов. По итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России глава государства дал актуальные поручения правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. Важной темой доклада премьер-министра президента стала ситуация в экономике. Александр Турчина отметил как позитивные тенденции рост ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности, в машиностроении и шагах по исправлению ситуации.
2: Прошлая неделя прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуровым, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнуты правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкая, перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества, поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем, поэтому, в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным, поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться, и поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
1: Александр Турчин отметил позитивные тенденции в экономике.
2: И рост ВВП за 7 месяцев, мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности. Но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же говоря, с осторожным оптимизмом смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
1: Промышленность под постоянным контролем по итогам 7 месяцев вышла в плюс, отметил глава правительства.
2: Как и в целом в экономике, ситуация в промышленности, она тоже неоднородна. Поэтому есть целый ряд отраслей промышленности, которые достаточно успешно работают в непростых условиях. Но, безусловно, и, наверное, прежде всего, это машиностроительная отрасль, которая сегодня испытывает проблемы. Проблемы в силу, наверное, и объективных, и субъективных причин. Ситуация непростая. На некоторых предприятиях она достаточно сложная, но мы фактически вот в ежедневном режиме помогаем нашим предприятиям, где-то подставляя плечо, но условия нашей поддержки – это, знаете, взаимное с точки зрения того, что предприятие должно нам доказать, что все меры, которые можно предпринять им самим, в том числе и существенная оптимизация затрат и снижение себестоимости допускаемой продукции, ими предпринят. Поэтому только в том случае мы где-то идем навстречу, помогая в тех или иных вопросах. Ситуация непростая, но, тем не менее, по итогам 7 месяцев промышленность вышла, пусть небольшой, но плюс. И мы видим, что эта тенденция будет дальше продолжаться. Но тут у нас никакой абсолютно самоуспокоенности нет, потому что, еще раз говорю, мы видим по целому ряду предприятий, но есть проблемы, которые нам необходимо решать. Поэтому промышленность важнейшая, одна из важнейших отраслей нашей экономики. Она находится под нашим постоянным контролем. Мы видим те проблемы, которые нам надо решать, и стараемся это делать. Поэтому, еще раз, наверное, завершая, ситуация в экономике таким, можно сказать, штампом сложная, но управляемая. Поэтому мы видим, куда идти, что нам надо делать. Поэтому я думаю, что все перспективы успешно закончить текущий год у нас есть.
0: Точка отсчета.
1: Прошедшая неделя в графике Александра Лукашенко была насыщена белорусско-российской повесткой. В пятницу и субботу переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным и встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным. А в начале недели в Минске глава государства принимал первого вице-премьера российского правительства Дениса Мантурова и губернатора Архангельской области Александра Цибульского. Президент также наградил Михаила Мишустина и Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Самое важное событие прошлой недели – рабочий визит президента в Россию, где состоялись встречи сначала с председателем правительства Михаилом Мишустиным, а затем с российским лидером Владимиром Путиным. Можно сказать, что одни переговоры органично дополняли другие. Александр Лукашенко на встрече со своим коллегой в подмосковной резиденции Ново-Огарёво даже отметил, что непосредственно президентом после содержательного обсуждения широкого круга вопросов с Михаилом Мишустиным осталось меньше работы. В товарообороте Беларуси-Россия в текущем году заметно прибавляют даже к рекордному уровню прошлого года, как минимум на 12%. Что касается текущих вопросов, все договоренности свято выполняются, добавил белорусский лидер. Говоря о регулярности белорусско-российских контактов, в том числе на высшем уровне, Александр Лукашенко объяснил это не только желанием лидеров двух стран. Динамика международных отношений такова, что она в том числе подталкивает к обсуждению возникающих проблем. Глава государства выразил уверенность, что все трудности будут преодолены.
0: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севиозимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 100 000 тонн зерна с учетом рапса. Под урожай будущего года предстоит посеять озимые зерновые на площади 1,5 миллиона гектаров, а также более 450 000 гектаров озимого рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе, стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Александр Лукашенко особо обратил внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу. Глава государства интересовался, как идет заклад урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок.
0: Факты на стол.
1: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник детально доложил главе государства о проведении полевых работ в Северном регионе, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Уборочная в Витебской области вышла на финишную прямую. Как заверил руководитель региона, при хороших погодных условиях оставшаяся часть урожая может быть убрана в течение 2 дней. Вклад Витебской области в общий каравай перешагнул отметку в 900 тысяч тонн. Отдельно глава государства поинтересовался состоянием промышленности, в том числе переработкой мясомолочной продукции. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства региона. Один из примеров – Оршанский мясокомбинат, который был передан агрокомбинату Дзержинский. На этом предприятии решено увеличить объемы производства, что, в свою очередь, потребует дальнейшего развития сырьевой базы. Еще одной темой доклада стала кадровая работа в Витебской области. Особый акцент в данном направлении сделан на привлечении и закреплении на рабочих местах молодых специалистов. Для их поддержки разработана специальная программа, которая включает не только дополнительные выплаты, но и обеспечение жильем. Кроме того, приглашение граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятие Витебской области показывает эффективность. Как отметил Александр Рогожник, в хозяйствах региона, где трудятся узбекские специалисты, о них отзываются положительно. Основными темами доклада президенту председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. Одновременно уборка овощей и кукурузы на силос. В целом работы в полях выполняются в срок, аграрии обеспечены всем необходимым. Александр Лукашенко интересовался, как выполняются его поручения по развитию отдельных территорий области. Так, опыт развития экономической и производственной базы Шкловского района призван стать образцом для других регионов. Что касается соседнего Дрибинского района, президент недавно концептуально поддержал предложение о его укрупнении и развитии инфраструктуры и АПК. Теперь это предстоит реализовать на практике. Детально обсуждены и кадровые вопросы, предложения облсполкома по назначению руководителей на местах. Основными темами доклада президенту председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Главе государства доложено об окончании уборки зерновых и зернобобовых, рапса. Урожай полностью собран. Повышенное внимание уделяется и заготовке травяных кормов, в том числе выполнению поручения президента о получении дополнительных объемов на пойменных лугах. В регионе приступили к севу озимого клина. Сельхозпредприятия в достаточном объеме обеспечены качественными семенами и топливом. Александр Лукашенко обратил внимание на важность поддержания дисциплины, без чего невозможно достичь хорошего результата ни в одной сфере. Иван Крупко доложил, что в развитии поручения президента по направлению на военные сборы нерадивых работников были созданы специальные комиссии. Люди отобраны и направлены в армейские ряды. Эта практика себя зарекомендовала с положительной стороны. Призванные серьезно подтянули дисциплину. Еще одной темой доклада стало развитие сотрудничества Гомельской области с регионами Узбекистана. Отмечается хорошая динамика роста товарооборота. При этом стоит задача сконцентрироваться не только на торговле, но и на реализации совместных проектов, инвестиционном взаимодействии. Уже есть конкретные планы по такой совместной работе в сфере АПК.
0: Мнение эксперта.
1: Аграрные отрасли в Беларуси находятся под надежным контролем государства и играют важную роль не только в обеспечении продовольственной безопасности страны, но и в укреплении ее экспортных позиций. Таким мнением поделился политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев.
2: У нас находится под контролем аграрная отрасль, несмотря на то, что многие говорили, зачем, давайте вы тут делаете какой-то один товар и потом продавайте его, все остальное купите. Беларусь пошла по-другому пути. Мы сегодня обеспечиваем и свою продовольственную безопасность, то есть мы фактически свою страну кормим полностью. Плюс мы
3: продаем на экспорт очень большое количество необходимого продовольствия. Мы видим, что оно востребовано сегодня и в нуждающихся странах. Например, африканский континент – один из таких рынков емких для нашего продовольствия. Мы видим, что в странах Юго-Восточной, Центральной Азии, вот недавно приезжали к нам тоже и представители Мьянмы, и президент встречался с индонезийцами, и на Ближнем Востоке. Это все востребовано. Мы эту нишу закрываем. Это очень неплохие деньги, об этом президент всегда говорил. И, конечно, самое главное – это здесь, чтобы внутри страны мы сработали, чтобы этот урожай был собран, сохранен. Благо, мы сохраняем возможности тоже логистические поставок. Вот та же Украина, да, она тоже торговала зерном, и 20% рынка зернового мирового она держала. И как раз тоже многие страны африканского континента, самые бедные от нее зависели. Но сейчас из-за политической ситуации, из-за обострения в Черном море, из-за того, что Россия громит логистику и порты, и сегодня фактически этот зерновой коридор закрылся, значение белорусского зерна еще больше возрастает. То есть у нас как раз, ну, мы не можем прямо все заменить, да, но какую-то часть экспортных поставок мы можем закрыть. То есть мы таким образом, ну, и спасаем кого-то от голода, скажем прямо.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы. Лишь в Бресте завтра без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Давай.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 22 до 24, выше нуля, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 18 до 20 тепла, в Могиле.